Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Это реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

0: Record. Реклама.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
3: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
4: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
5: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость».
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
0: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
0: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
6: Скидка, скидка, выгода.
5: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода C5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! В эту пятницу, 7 утра в Петербурге по московскому времени, вы каперы, и мы начинаем потихонечку.
3: Всем прекрасного начала дня и пятничного начала дня.
4: Здравствуйте, любимые, красивые, хорошие 25 сентября с пятницей всех.
2: У нас два гороскопа впереди, обычный и любовный, конечно же. Мы всегда их рассказываем. У нас новостей очень много для вас интересных. В каждом часе они тоже прозвучат, тему интереснейшую обсудим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, которые мы слушаем каждое утро. Это уже традиция, тему тоже придумаем сегодня. Техноблок от Фила без вопросов-ответов сегодня. Парень в Китае, так сказать, собирает для вас актуальную информацию, поэтому просто что-то расскажет.
3: Слушайте, а нет ощущения, что Фил уезжает в Китай не для того, чтобы купить новый смартфон?
4: За то, чтобы извиниться.
3: Извиниться за что? И это тоже? Нет, он просто работает на фабрике.
4: У него делает?
3: Да, у него смена, и за это ему дарят эти телефоны.
2: У него сезонная фабрика.
3: Да,
2: летом
3: да.
2: Телефоны, зимой пуховики шьют. Люди на него работающие.
5: И Фил, ты можешь уехать на несколько месяцев и возвращайся, доделай пуховики.
2: Это не китайский, Стас.
3: А какая разница, кто его знает?
2: Горячие новости также будут, вот факт, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 25 уже сентября 2026 года 5.
4: Всемирный день мечты.
2: Пора исполнить. Если не исполнили еще, то вот самое время о ней подумать, как минимум.
4: О, всемирный...
3: Либо начать копить на нее.
2: Да.
4: Всемирный день фармацевта.
2: Спасибо, родные. Вы меня лечили лучше, чем доктора. Я у вас чаще был просто.
4: А у нас было какое вы лекарство, пилюля...
3: Вот и будет.
4: Кто из вас корвалол аспирин? Кто анальгин, кто нурофен?
3: Еще бы знать, от чего это. Корвалол от сердца.
2: Название какие-то стрельнуло в воздух.
4: Хорошо.
3: Тебе еще рано об этом знать просто, Никита.
4: Кто из вас тонометр?
3: Тонометр?
2: Это что?
3: Это который давление?
4: По-моему, да.
3: Ну, пока рано еще.
2: Да, ладно, держим в уме. Всемирный день сновидений сегодня. Просны. Интересно, что вы там думаете. День груши.
4: Ох,
2: висит.
4: Что ты за фрукт?
2: Скушать. Так, день тикающих часов у нас. День памяти российского полководца Багратиона.
4: Всемирный день легких.
2: День любовной записки, поэтому напишите тем, кого любите.
4: Какая ты записка?
2: Да. День обнимите вегетарианца сегодня.
4: Так его еще найти надо.
3: Его нужно похлопать по спине и сказать, ну-ну-ну-ну-ну, съешь бургер.
2: В этот день я обниму вегетарианца только после того, как съем вот эту котлету с бургером. Пахло, я такой обнял его. Ну что ж ты не с нами. Международный день языка санинки какой-то.
4: Да давайте, какая вы пилюля.
2: А давайте, какое вы лекарство. Почему бы и нет, в пятницу. Вообще, в принципе, обозначим голосовые и записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Мы ждем, скоро будем ставить. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На пятницу, 25 сентября.
2: Овны, сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почувствуете нутром, значит, так оно и есть.
3: Тельцы, вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит.
1: А близнецы, не забывайте о людях, которые вам не безразличны.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы. Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы лекарство, какой вы медицинский препарат. Записывайте нам, мы ждем. А пока, что, с чего-нибудь мягкого хочется начать, да, в пятницу? Чего-нибудь такого интересного? В общем, ну, в интернете кот завирусился, который уверен, что он пес. Дело в том, что его, да, воспитали собаки, он дышит, как собака, вот так. Вот так вот, высунув язык, конечно же. Он бегает за предметами, приносит их обратно. И вот этот кот сейчас очень вирусится в сети. Говорят, ну как так? А он говорит, да я пес.
1: Ну это же мило. А этот кость ему бросают?
0: Нет, ну он ест собаками, то есть их еду, причем свою он не любит. Он просто говорит,
1: прикольно же.
0: Я лучше педигри, чем вот этот свой вискас. Да ну его, ребята.
1: Педигри?
0: Ну я примерно говорю.
2: Гавкает, получается, да? Он котенок гав.
0: Он как-то, говорят, пытается урчать и гавкнуть в этот момент. Вот там история какая-то такая. Ну, то есть настолько он вжился в роль, что говорит, я вот со своими другими братьями.
2: Слушай, ну это же идеально. У тебя, по сути, собака с повадками кота некоторыми. То есть его не нужно выгуливать. И пакетики с собой носить не надо, он в лоток ходит.
0: Вообще выгодно, да. Хорошо, что всех котов можно к собакам
2: отправлять. И не такая тварь, как кот.
1: А чему вы удивляетесь? Это, по сути, же история Маугли. Вон, мальчика тоже же воспитали.
2: И что с ним стало?
0: Это сказка.
1: Нет, ну в смысле, что это абсолютно нормально, что кошак решил, что он пес.
0: Не, вообще, кто еще мог воспитать кошака, чтобы он подумал, что он вот именно тоже животное?
1: Свиньи могли воспитать.
0: Свиньи могли.
2: Чайки.
0: Кстати.
1: Чайки.
2: Да. Попугаи могли воспитать кота.
0: Попугаи, мне кажется, никого не могут воспитать.
2: А представляешь, тараканы воспитали кота. Включаешь свет, он убежал.
1: А у меня сверчки теперь еще живут.
2: Ну, недолго же, мы же знаем.
1: Почему?
2: Потому что ящерица их съест скоро.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия не намерена приостанавливать военные действия ради переговоров с Украиной. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва считает, что такая пауза нужна Европе для восстановления военных арсеналов Украины. Ранее 50 стран и Евросоюз выступили в ООН с заявлением, в котором призвали Россию согласиться на немедленное прекращение огня. И напомнили, что Киев заявлял о готовности к нему еще в марте 2025-го. США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Госсекретарь Марк Рубио заявил, что Вашингтон надеется на принятие приглашения. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин, вероятно, пропустит саммит и вместо этого отправится в Китай на встречу АТС. В Кремле заявили, что решение об участии российского президента пока не принято. Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта примерно на полгода, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, причина в ограниченном доступе российских компаний к вычислительным мощностям, тогда как китайские разработчики таких ограничений практически не имеют. При этом Китай, по оценке Грефа, также отстает от США примерно на полгода из-за еще больших вычислительных ресурсов американских компаний. По остальным параметрам Россия, считает он, не уступает. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Ваши голосовые сообщения слушаем. Как и обещали сегодня, какой вы препарат медицинский, возможно, и не только. Поехали, с Евгения начнем.
1: О, друзья, доброе утро.
0: Привет.
1: А я диклофенак, потому что у меня уже вместо крови он течет, это прям однозначно.
0: Так, если что, это нормально все. Снимает боль, уменьшает воспаление, снижает температуру.
2: А препарат ты не знал? Ты решил каждый препарат этот проверять?
0: А мало ли кто-то захочет подставить нас. Поехали дальше, Григорий.
3: Я сегодня чайный гриб. Вы спросите, как же так, Григорий?
0: Как же так, Григорий? Как же так?
3: Я вам ничего не отвечу. Я отвернусь, раскисну и напускаю пузырей в банки.
0: Он продается в аптеке, кстати?
4: Это чайный гриб?
2: Нет.
4: Мне кажется, он по наследству передается.
2: Мне тоже кажется, что его просто передают.
0: Такая семейная ценность. Прикольно, если ты девчонка, а из приданного у тебя только чайный гриб. Ладно, Владимир.
4: Ты приходишь, а он дома.
0: Владимир.
5: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, вейкаперы. Сегодня есть лекарство, таблетка для головы, потому что очень сильно болит голова, и люди принимают супермощную таблетку, чтобы голова не болела.
0: Самое популярное средство выбрал, да. Таблетка от головы нужна всем, как это обычно бывает. А Александр?
6: Доброе утро, Радио Рекорд, доброе утро, страна. Хочу сказать на всю страну. Кристина Грушкина, я тебя сильно люблю. I love you. Малышка, не занимайся ерундой, я же все вижу.
0: А? Что он сказал? Виолетта Юшкина?
4: Нет.
0: Нет.
4: Там другой человечек.
0: Конечно, мы могли просто парня. Евгений.
7: Заходит чел в аптеку, говорит, дайте мне, пожалуйста, одну белую таблетку. Продавщица говорит, послушайте, это аптека, у нас много белых таблеток. Одну дайте. Доброе утро, друзья. Всем веселого настроения. А хорошей пятницы.
0: Так давайте же поднимем бокалы за то, чтобы эта пятница никогда не заканчивалась.
4: И в ней растворим таблетку.
0: Да. Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Янганджили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои пять пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на dialogauto.ru.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon View всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: рекаперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большое привет, давайте расскажу, что интересно произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Я всю эту неделю нахожусь в Китае, потому что здесь происходят презентации. Итак, друзья, я побывал на презентации Vivo, еще расскажу про Oppo и Xiaomi. Vivo представила свой новый смартфон, который называется Vivo X500 Pro Max. Вообще, новые флагманы радуют как своей производительностью, так и здоровенными аккумуляторами и, конечно же, камерами. Здесь у нас мощное железо, внутри новый процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro. Благодаря инновационному техпроцессу он выделяет в два раза меньше тепла и потребляет на 61% меньше энергии. Как всегда, крутые камеры, их три штуки. Основная на 50 мегапикселей, 200-мегапиксельный телевичок и 50-мегапиксельный ультраширик. Естественно, все в коллаборации с Zeiss. Ну и огроменный аккумулятор, 8000 мАч, есть быстрая 90-ваттная зарядка. Теперь следующий Pro Max. Это Oppo. Oppo Find X10 Pro Max. Здесь главная фишка — это новый процессор и три камеры по 200 мегапикселей. Только вдумайтесь в это. Это по-настоящему мировой рекорд. Такого еще никто не делал. Три камеры по 200 мегапикселей. Основная, телевичок и сверхширокоугольная камера. И еще все это в компании с Hasselblad. Традиционно Oppo супернадежные смартфоны. Здесь полноценная влагозащита IP68 и 69 и огромный аккумулятор на 8000 мАч. С таким аккумулятором смартфон может прожить без проблем вплоть до 2 дней. Все владельцы iPhone, вспомните, сколько раз вы заряжаете на дню свой телефон. Ну и компания Xiaomi 23 сентября представила свой новый Pro Max. У нас три новых Pro Max. Здесь у Xiaomi два дисплея. Второй находится на тыльной части около камер. В него можно смотреть, с ним можно взаимодействовать, читать сообщения, а также можно использовать как видеоискатель, когда вы делаете фото и снимаете видео. Также у Xiaomi появилась технология Privacy Display, примерно такая же, как у Samsung. Сбоку люди не видят, что вы пишете. Внутри огроменный аккумулятор 8500 мАч и поддержка быстрой 100-ваттной зарядки. Также есть беспроводная зарядка в 50 Вт. Естественно, все это работает на мощнейшем новом процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme. Из-за глобального дефицита чипов памяти цены на новинки заметно выросли. В Китае стоимость начинается от 7000 юаней и заканчивается все в стратосфере. Для нас это от 60-70 тысяч рублей и далее 100 с лишним. Но это просто перевод. Ну а какие будут реальные цены и что будет продаваться в России, узнаем совсем скоро. На этом все. Интересно узнать ваше мнение, какой бы из этих смартфонов вы хотели бы себе. Ну а мы с вами услышимся здесь, в эфире Радио Рекорд, через неделю. Всем пока.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Report. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Вейкаперы
7: на Рекарде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8 утра ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще с вами в эту пятницу.
3: Да, в эту пятницу. Звучит-то как сладенько. Еще в этом часе мы будем играть с девчонками. Девчонки, готовьте ручки и ваши телефончики, в котором есть чат мобильного приложения нашего бесплатного приложения «Радио Рекорд».
2: Из забавного еще. Сирийского президента застукали за скроллингом соцсетей. Вон он сидел в этот момент, выступал, значит, Эрдоган, и Ахмед Аш-Шара листал соцсети во время выступления. Ну вот видите, соцсети вообще везде. Скроллинги вообще везде. Естественно, его осудили, говорят, ну как так, ты вон сидишь, ну ты давай послушай, что люди-то говорят. А он нет, лайкает.
4: Может быть, он мониторил, что пишут о выступлении Эрдогана.
3: Да, конечно, ну ты почему его оправдываешь?
4: Я лишь допускаю какие-то возможности. Разные.
3: Возможно, у него так лучше информация усваивается. То есть он слушает, как кто-то выступает, и вот у него зрительная память еще что-то скроллит.
2: Ну, конечно же, это засняли все. Есть в наших социальных сетях, то есть подтверждение этому всему. Вроде как не ИИ.
3: Ему не придется же извиняться.
2: Мы проверили. Вряд ли придется извиняться Ахмеду Аш-Шара. Мы будем обсуждать про моменты застукивания, так сказать. Как вас застукали и зачем? Вот какая у нас тема.
3: За каким занятием?
2: Вообще за любым, да.
4: Ух!
2: Что-то выдохнуло.
3: Что, сказать нечего?
4: Есть чего.
3: А что, тебя не застукивали?
4: Застукивали.
3: А за каким занятием?
4: Да слушай, ничего серьезного. Я сидел на работе, я был СММщиком, работал.
3: Так.
4: И в определенный момент мне стало скучно. Я сидел и листал картинки всякие интересные, там обои, что-то. Ну, короче, всякую ересь. И ко мне сзади подошел начальник, говорит, здорово, что делаешь? Я такой говорю, да вот по работе. Когда он второй раз меня застукал, я говорю, Вань, что ты, говорю, докопался до меня? Он говорит, ты картинки смотришь. Я говорю, я рекламу делаю, мне нужно подобрать цвета нужные, отстань от меня, пожалуйста.
3: Нужно вдохновиться.
4: Он такой, ну ладно, давай, удачи.
2: Ну вот, конечно же, при слове застукивали, первый раз, конечно же, всплывает то самое то, что у Стаса. И, кстати, у нас есть такой вариант голосовалки, 55% он уже набирает на данный момент. Вот про этот вух нам поподробнее расскажите, где, чего, как, да и вообще, в принципе, как вас застукали. И зачем? Вот что важно. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Туда можно и голосовое, и в нашу соцсеть.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рэперы.
1: Начинаем обсуждать, как вас застукали и зачем вообще, что происходило. Читаем ваши сообщения и комментарии. Заныкала отцы на шоколадку вечером, Юшенька. Рассказываю, думаю, с утра, пока спит, с кофейком в тишине. Когда как приговорю ее сладенькую. А что так, все мамы делают, говорит она. Пью утром кофе, кусаю шоколадку, и тут открывается дверь. Вот оно, чадо сидит, стоит, так смотрит на меня презрительно. Ну, пришлось половину отдать. Вот такая история.
2: Ничего себе, дань какая.
1: А тренд же есть в интернете, да, когда дети засыпают, родители начинают есть все сладкое,
2: да.
1: Со вкусные точки, все подряд. И есть видео, где дети просыпаются реально, и приходится их кормить. Весело.
3: А когда была студенткой, была веселая вечеринка. На утро я оказалась не со своим парнем, а с его другом в соседней комнате. И когда он нас застукал, мы были почему-то в одних труселях. Я наплела, что он сильно храпел, и я пошла сюда. А раздета, так как очень жарко, мы просто спали. Повелся.
1: Понятно. Ольга, начальник застукал, что сплю на рабочем месте. Ну, это не преступление.
2: С кем?
1: Меня застукали в армии, рассказывает нам наш слушатель, когда я спала на посту и не пропускала людей через КПП. Вот какая история. Так, поехали дальше. Я дизайнер и маркетолог. Ольга, другая уже нам пишет. Моим домашним и особенно дочкам все время кажется, что я думскрой.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Академика Сахарова от проспекта Камалеева до Гвардейской, на улице Комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского и на улице Восстания от Восход до Кулахметова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
11: Рекорд. Реклама.
12: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
13: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
14: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
15: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
18: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
19: «Додо».
20: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
21: Папа, еще круг!
22: А я на боулинг.
23: Мам, я в игровые автоматы.
24: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
25: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость».
26: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Record.

Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Вейкаперы. Девочки-красавицы наши, пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». В пятницу «Игра» всегда только для вас, поэтому ждем ваших сообщений.
1: Не красавица тоже пишите.
0: Тоже давайте, да. Напишите нам, закидывайте сообщения. Мы обсуждаем, как вас застукали и зачем. Вот что важно. Виктор нам рассказывает, супруга. Супругу застукал. С сыном застукали причем. Зашли к ней на работу. Она ест в крысу мороженое. Одна, представляете?
2: Так она на работе. Она не обязана с вами делиться.
0: Она могла сфоткать. Она в крысу ела.
2: Не, может быть, реально она была крыса еще?
0: Нет, нет.
2: И она в нее ела?
1: Иришка пишет, мы с мужем копим в холодильнике шоколадки, а потом поедаем их ночью. Меня так однажды застукали во рту с шоколадкой, а в другой руке колбаса.
0: Эх, вы родители. Валентинка рассказывает, доброе утро, как-то не курю вообще, в принципе, но иногда бывает. Было очень стыдно, когда при муже сигареты выпали из кармана, он не знал просто этой истории. Да, мы против сигарет, и как и муж Валентинки, собственно.
1: Ага. А я застукала, как мой товарищ в компе сидел, смотрел видео 18+. Это было в общежитии, Алексей пишет.
0: Он же просто смотрел, да? Нет продолжения истории?
2: Нет, стоп, подождите. Если он смотрел, и там был мальчик и девочка, то тогда нормально, порадуйся, выйди и не мешай.
0: Тогда можно, да.
2: Да, если там что-то другое, то возьми друга, сложи вместе с компьютером и выброси с балкона.
0: Евгений рассказывает, в ночные смены под конец выезжал на улицу поспать в кабине погрузчика, чтобы не спалиться под камерами. Но однажды проспал конец смены на 40 минут, а мастер в это время искал технику по всему заводу, пока не позвонил. С тех пор я спал в открытую, в цеху. Мне даже разрешили.
1: Прекрасно. Получил от шефа втык за то, что пишу вам сообщение во время работы. О, застукал, да. Скажи, что по работе.
0: Так, Мяу рассказывает, как-то решили подростками в детском садике вечерком в теремке посидеть на детской площадке. Так сказать, просто культурно отдохнуть по-взрослому. Потом от сторожа убегали, теряя тапки вообще.
2: Это всегда работает.
1: Пишет нам сын мамкиной подруги. Был у друга на свадьбе, познакомился с сестрой и его тещей. Ну, разговорились чудесным образом, оказались в бане. Дело было в деревне. Ну и в самый пикантный момент зашла теща. Ну, то есть ее сестра. Улыбнулась и ушла. Ну, а мы продолжили с новой силой.
0: Она типа случайно, да, такая зашла?
1: Конечно, она ж а может, она тоже не одна была.
0: Вот именно, Светлана рассказывает, бывший застукал, когда втыкала иголки в его куклу Вуду. Всем утра добра с пятницей.
2: Чего?
1: Да, много вопросов.
0: Так, как вас застукали и зачем? Может, самое важное, как вы видите, рассказывать можно все, что угодно. Дальше эфира Радио Рекорд всей страны и других стран это не пойдет. Рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство изменило условия программы «Семейная ипотека». Ставку и максимальную сумму кредита теперь будут дифференцировать в зависимости от количества детей. Для семей с 5 и более детьми ставка составит 2% годовых, а лимит кредита – до 10 миллионов рублей по всей России, кроме 4 столичных регионов. Для семей с одним ребенком максимальная сумма кредита составит 6 миллионов рублей при ставке 10% годовых. Украина заявила о готовности прекратить удары по энергетической инфраструктуре, сообщил Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом. По его словам, Киев готов поддержать такое предложение. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена делать паузу в ходе специальной военной операции, объяснив позицию горьким опытом. Google может ограничить установку российских приложений на сертифицированные устройства Android, допустили в Минцифры. По словам главы ведомства, такой риск связан с планами корпорации вести обязательную верификацию разработчиков. Сейчас Минцифра оценивает возможные последствия механизма, при котором устанавливать приложения на устройства смогут только проверенные разработчики. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Не распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
15: О, Лимонлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limonapro.ru.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
17: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: guten Tag. Es hat viel Beine und auch ein Rückenlicht, aber Lauf kann es nicht.
1: Очень хорошо. Никита. Du bist ein Symbol für Glück und Gut. Selbst dein Natur und der Begister.
2: Да-да-да, это начало крутого драм-н-бейс трека.
1: Я единственное, что поняла, что Стас поздоровался.
3: Ну, вначале да.
2: Это да. Ир, ну тебе выбирать. Выбирай сердцем.
4: Да, выбор, конечно, очень интересный.
1: Ага.
4: Ну, давайте Никита.
2: Правильно, да. Я сказал, ты символ счастья и добра. От тебя даже природа без ума.
3: Слушайте, ну у меня реально была загадка. Четыре ножки есть, спинка тоже есть. А ходить не может. И что же это? Это штуль. Стул.
2: Ир, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
4: Ну, привет передай своему любимому городу Подольску. Своим родителям и своим друзьям, кто меня узнал. Ну, хорошо, пятничного настроения.
2: Ай, как хорошо. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов. Вейкаперы на рекорде.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
2: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
1: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Мы продолжаем обсуждать, как вас застукали, с каким занятием. Вот что самое интересное. Так, что у нас есть из самого такого адекватного?
1: А однажды жена застукала меня со своей подругой. Ну нет, руки на стол, это не то, о чем вы подумали. Был порыв, захотел сделать приятно жене, вот просто так без повода, и подарить кольцо. Попросил ее подругу немного помочь с выбором. Размер у них одинаковый. Женское мнение, да и вживую на пальце проще определиться с выбором. Супруга же в этот момент была на другом конце города на работе, как мы думали. Но оказалось, из-за специфики ее трудовой деятельности, она оказалась в том же ТЦ, что и мы. А теперь представьте картину глазами женщины. Праздник не скоро, ДР уже был. Муж стоит с ее подругой в ювелирке и меряют кольцо.
2: О, жёстенько.
1: Она тихо подошла сзади и сказала... сказала, не знаю, тут, видимо, что-то нецензурное. Я вот даже не представляю, как вы будете это объяснять. Благо, каким-то чудом с подругой договаривались о встрече в соцсети, и была переписка, в которой была видна искренность и честность моего желания сделать подарочек без повода. Ух! Три года назад было.
2: Подходит сзади.
3: Я тебе хребет вырву.
0: Следующая история. Когда работал механиком, раньше было интересно посмотреть, чем занимаются в соседней мастерской, ну и решил подглянуть, так сказать. И не заметил, как попал под горячую руку, когда ребята снимали кузов. А его, оказывается, не нужно было трогать. Туда зашел шеф, увидел меня и говорит: ты что, с ними тоже был? Никакой тогда тебе зарплаты. С тех пор я больше не любопытствую вообще. Кстати, поучительная история очень достаточно.
1: Значит, всем привет. Застукал меня как-то кот в 3 часа ночи на кухне за поеданием котлет. В глазах кота 0% осуждения, 100% понимания. Пришлось делиться с котом котлетой.
2: Не обязательно с ними делиться.
0: Да, работаю на пищевом производстве уже почти неделю. И вчера начальник застукал меня за работой. До этого каждый раз, когда он заходил к нам в цех, я непринужденно пожирал производимое. Ну все, наконец-то, зачем нужно застукал на работе? Это правильно.
1: Значит, в студенческие годы возвращался на метро домой после вечеринки. Очень сильно прижало меня по нужде. И выйдя из метро, я рванул в ближайший... зеленое насаждение. Как только был готов начать процесс, в кусты зашел сотрудник. Тогда еще милиции. Я испугался, но он махнул рукой и
2: встал
1: просто
2: рядом.
1: Пристроился рядом.
0: Ты надолго.
1: Мы сделали свои дела и молча разошлись. Все люди.
2: Кто такой? Руки пожимать не будем? Нет, конечно.
0: Пойдем похаваем потом.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в эту пятницу в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами 2 часа еще будем.
3: А в этом части вот о факты.
2: Москвичка похитила друга мужа, чтобы они больше и вместе не отдыхали. Женщине надоели совместные гулянки супруга с корешем его. Поэтому она за 30 тысяч рублей заказала задержание спецназом. Фейковым, конечно, есть такая услуга. Знаем мы, на день рождения они приходят, тебя поздравляют якобы. Вот, пострадавшего заманили в квартиру, где он встретил лже-ОМОН, как называют это в сети. По словам мужчины, его заковали в наручники, избили. Что? Такого я не слышал. И пригрозили что-то подбросить ему даже. Ну, это же уже страшно. Если он не прекратит общение с мужем женщины. Вот что. Позже заказчицу и ее сообщников, конечно же, задержали. Вот так пранкануть решил.
4: Фейковые спецназовцы спалились, когда один из них при включенной музыке начал раздеваться.
2: Ну, вообще,
4: так сказать, прошлое.
2: Ну, перебор же, да? Ну, как вообще?
4: Ну, это подсудное дело.
2: Это статья, да, о незаконном лишении свободы человека.
4: Теперь, ну, ношение формы, скорее всего.
3: Да, кстати, тоже нельзя... Он же поверил. Ну, какой-то жесткий развод.
2: Ну, жесткий, конечно. План мог быть и помягче.
4: Ну, слушайте, вот аукнулся. Вот ее сейчас похитят на несколько суточек со штрафом.
2: Ну, а как можно было поступить иначе, да, если не жестко? Просто поговорить уже по-любому не работало.
4: Так она и не говорила, скорее всего.
2: Да нет, скорее всего,
4: там, говорила. Скорее всего, Вить, не надо, Вить, и
3: все. А он уже одной ногой в друге.
4: О, ну тогда стоило, конечно, разлучить ребят.
2: Ну просто пацанам было весело, понимаешь? Нужно же развлекаться.
4: Не, ну а что ты скучно?
3: Ну надо было, чтобы они завидовали. Ей тоже нужно было найти подругу и тусить хлеще. Вот и все.
4: Да, не обязательно так делать. Просто не надо быть душной и сидеть там на кухне, что-то там это...
3: Так ныть, он поэтому к другу и пошел,
4: ныть в кастрюлю. Душная. Ну так я про это и говорю, что...
2: Ныть в кастрюлю.
4: Да.
2: Новое выражение.
4: Раздели. Хочет тусить с другом, туси. Так и со мной туси. Все, есть же разделение какое-то время.
3: В пятницу со мной, в субботу с другом.
4: Все верно. Мужик-то нормальный поймет.
2: Да?
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Я уверен, вы задумывались о вопросе. Вот почему музыкальный альбом, да? Почему альбом вообще называется? Там это же диск, там, или еще что-то. Вообще,
2: я уже посмотрел.
1: Вообще, слово альбом появилось в музыке еще во времена пластинок на 78 оборотов. То есть это действительно была книжка. И нужно было листать вот эти пластинки, чтобы выбрать нужную песню. Они вмещали лишь несколько минут первой пластинки записи на каждой стороне, поэтому большие произведения и сборники выпускали на нескольких вот этих самых дисках, собранных в книжку с отдельными кармашками. Она напоминала фотоальбом. А позже музыка стала помещаться на долгоиграющие пластинки уже, но название альбом сохранилось. С тех времен и идет музыкальный альбом, музыкальный альбом.
2: О! Красиво, интересно, забавно. Хочется такую же собрать.
1: Хорошая история. Да, такие экземпляры, кстати, очень дорого стоят. Их собирают коллекционеры сейчас, да, и практически подобную историю не найти. Даже в музеях не во всех она есть.
2: Слушайте, ну современные певцы действительно у них альбомы. Как будто ребенок там рисовал пальцами, там непонятно что, как.
1: Кстати, о современных певцах. А если в ухо капнуть теплой воды, глаза рефлекторно повернутся в сторону этого уха. А если холодный, то наоборот. Неврологи пользуются этим тестом для проверки работы мозга и понимают, правильно ли у тебя все там внутри или нет.
2: Слушайте, если вам в ухо попала, неважно какая вода, значит соседи что-то там творят.
3: Не знаю, была я у невролога, никуда он мне не капал.
1: Значит, у тебя на старте все было в порядке. Это же уже тест такой достаточно серьезный. А вода все-таки ухо.
2: Представляешь, такой, так, Анна, сейчас мы проверим, ну, вашу реакцию.
1: Самый дешевый не
0: выйдет. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Дзержинского от Чернышевского до Пушкина, на улице Вишневского от Амирхана Яники до Островского и на улице комиссара Габишева от Кулгали до Академика Завойского. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань.
8: Тихорецкая 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
11: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
12: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
13: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Реклама в Казани 554-20.

0: Как же вас застукали и зачем? Вот что самое важное. Алена рассказывает по молодости. Застукал отец моего на тот момент молодого человека. Бедолага настолько перепугался происходящим, что выбежал из квартиры. Впечатал дверь в стену, что там вмятина осталась, и бросил дверь открытой настежь. Если память не изменяет, в этот день он не вернулся домой.
1: Ну, вот так вот, я не понял, застукал отец парня?
0: Да.
1: А ты что, хату обносила?
0: Неизвестно.
2: От Эдуарда. Дело было в армии. Кто был, тот поймет. Стоял в наряде дневальном и ночью заснул на тумбочке, стоя. И, как говорится, вдруг, откуда ни возьмись, появился начальник штаба в звании полковника. И самое главное, он меня не будил, а стоял и ждал, когда сам проснусь. А когда я открыл глаза, он со словами «Доброе утро, дорогой!» и три наряда вне очереди.
0: Неплохо, Кристина, рассказывает. Мама застукала с сестрой в детстве, как курили солому в туалете от желтого веника.
1: Это же даже забавно, но это вредно.
0: Да.
2: Меня застукал начальник на работе, как я играю в танчики в рабочее время. Я думал, он уехал на другой объект, а он вернулся.
0: Аня, застукал хозяин машины ее, когда колеса ему прокалывало, парковался возле входа в мой сервис и игнорил мои просьбы. Я из-за него ворота не могла открыть, но все разрешилось. Сейчас норм общаемся, теперь всегда ко мне с улыбочкой. Вот видите, иногда работает.
1: Почему? Он понял, что колесами легко отделался.
2: Мама в детстве застукала, как разукрасила все лицо ее румянами, все шарики подчистую истратила. Чунгу-чангу с лица долго не могли отмыть, а блеск так и остался.
0: Чунгу-чангу с лицом. Так, на работе 18+. Постфактум, Леонид рассказывает. По камерам. Так сказать, ворк-видео. Еще и скинули ему, да, наверное. Говорит, на, Леонид, ты у нас больше не работаешь, но заработать еще можешь. Вот видос.
1: С кем еще самое главное? Причем подходит такие, говорит, вот видео. Ну что, как она?
0: Ворк-видео, как назвал-то.
2: В армии ночью застукали, что ел ночью сладкую булочку и пил йогурт в расположении.
0: Ну, да.
2: Утро сказали купить то же самое на весь взвод или все бегут марш-бросок. Пришлось на 25 человек покупать.
1: Ну, там надо делиться, да.
0: Ой, Паула рассказывает за поеданием красной икры из холодильника ночью перед новогодним застольем еще. Это опасно.
1: Нельзя, если еще тем более мама туда ее поставила.
0: Это все на Новый год.
1: Нельзя так делать.
0: Как вас застукали и зачем? Вот что самое главное, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил включить так называемые пассивные доходы в основную налоговую базу НДФЛ. Речь идет о дивидендах, процентах по крупным вкладам, доходах от ценных бумаг, продаже имущества, страхования и дарения. Сейчас для них действуют ставки 13-15%, а после изменений налог будет составлять от 13 до 22% в зависимости от общего дохода. Доходы участников СВО от новых правил планируют защитить. В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству. Он будет заниматься маркетплейсами, беспилотниками, искусственным интеллектом и креативными индустриями. Сейчас эти вопросы распределены между несколькими комитетами. По данным ведомости, новый комитет может возглавить Александр Сидякин, руководитель Центрального исполкома «Единой России». Франция больше не может финансово помогать Украине, заявила лидер парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен. По ее словам, у страны нет на это средств из-за тяжелого финансового положения. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка.Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
17: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додпицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Как же вас застукали когда-то? И самое важное, зачем? До конца часа будем обсуждать эту тему, поэтому у вас есть еще возможность написать.
1: Застукал директор во время рабочего дня, чилил на лавочке на улице, сказал, нет работы.
0: Слава рассказывает, я, будучи студенткой первого курса, в мамино отсутствие сижу на кухне. Мама обычно курила на кухне, сделала себе кофе, подкурила сигаретку, включила музыку на телефоне, разложила кроссворды, тут резко открывается дверь на кухню, и стоит мама. Она растерялась, закрыла дверь обратно, а я не знал, как выйти оттуда.

0: Это, конечно, отмазка. Тебя не было, мне было скучно.
1: Ирина, ну, ё-моё. Слезай оттуда, как ты туда забралась?
0: Ксения. Ира, рай, рурай.
1: Да, Ксения. Помню в деревне, когда мне было 8 лет, я зашла на соседний участок за подружкой, но увидела ее грозного дедушку, испугалась и убежала просто. А дед ей сказал, кстати, что застукал, как я хотела украсть ее Барби, лежащую на скамейке. Она поверила ему, обиделась, не разговаривала со мной целый день. 20 лет прошло, мне до сих пор обидно за тот случай. Хорошо, что высказалась, Ксюш.
0: Реально. Ну, а дед, конечно, подставщик.
1: Реально, вот деды любят что-то выдумать потом. Потом о последствиях же не думают, правильно? Вот эти приколы дедовские. Как вас застукали и зачем? Что самое важное, рассказывайте нам, а мы в эфире расскажем в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Совсем немного еще обсудим, как вас застукали и зачем, почитаем ваши истории, чтобы о них узнали все.
1: О, про Барби вы читали даже уже?
0: Конечно, да. Гулял пары, Денис, не застукал куратора пивной. Я так понимаю, куратор его застукал, и потом вместе пили пиво. Вот, просто увиделись, да, почему в неформальной обстановке не обсудить пару? Я всегда думал, почему нет таких лекций в неформальной обстановочке, где мы посидели все, поговорили, поели и все разошлись.
1: А кто не застукал, когда кто-нибудь, например, в общественном транспорте пытается стырить кошелек?
0: Нет, такого не помню.
1: Не видели?
2: Да. Видел.
1: Видел?
2: Но не в общественном транспорте.
1: А где?
2: Ну, на рынке.
1: И ты как-то предотвратил эту историю?
2: Нет, я был ребенком.
0: Настя рассказывает, когда была маленькая, жила летом у бабушки с дедушкой в деревне. Как-то откуда-то нашла журнал «Спид-инфо», тогда еще был. Сидела, смотрела, а там достаточно необычный контент такой, 18+. Приехала мама, а я сижу, втыкаю в журнал. А там разворот с голыми людьми. Было стыдно на тот-то момент.
2: А как же интересные статьи про экономику?
0: Их там не было.
2: Были.
0: Где?
2: Там были, там были расценки на определенные услуги. Вы что?
1: Это математика, домашка, да? Меня застукали в одном мессенджере. Моя жена тогда еще была моей девушкой. Она узнала пароль от него и читала всю переписку с моей любовницей. Ох, злая она была.
0: А че разозлилась-то? Евгений рассказывает, спалился с гостьей из Германии в одной из примерочных охотного ряда. Там зеркальные потолки просто были. Так
2: вот. Просто надо было обратиться к небу, чтобы увидеть твою
0: порочность. Поднять голову, да, и понять, что ты спалился.
1: Так, значит, в 11 классе жили в интернате, обычная общага, решили прогулять уроки, спрятались в своей комнате с подругой в шкафу, захватили с собой булочек и воды. Училка нас потеряла, сообщила коменде, та, естественно, нас быстро обнаружила. Открывает шкаф, там мы сидим, уплетаем булки за обе щеки, у каждой по наушнику в ухе. Хохотали!
0: Так, давайте подведем итог голосования, как вас застукали и зачем. Ну, на первом месте 18+, конечно. Не все решились рассказать эти истории, к сожалению.
1: Просто проголосовали, да?
0: Да, просто проголосовали, что дело было такое. Ну и хорошо.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Вейкаперы
9: на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени в эту пятницу.
3: В эту пятницу. И в этом часе мы обязательно не пропускаем любовный гороскоп, горячие игры и лотофакты.
2: А также Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки, Тюнс, Волок, Айваска, Алекс Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября все произойдет в Санкт-Петербурге. Ледовый дворец, там увидимся. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
4: И диджей Свиш. Вот думайте, соврал я или это действительно гость?
2: Мы думаем, что ты соврал, Стас.
4: Зря ты так думаешь. Просто в определенный момент я выскочу на сцену. Диджей Свиш!
2: И все. Да. Под это Стаса и уведут.
4: Да.
2: Под сет, я так понимаю, айваски. Поехали. И к интересным новостям. Скучать по бывшим даже спустя несколько лет — это нормально. Считают психологи.
4: Бывшие психологи.
2: Может быть. По словам специалистов, как их называют в сети, тоска после расставания может говорить о сильной эмоциональной привязанности. Она также помогает не превращать бывшего партнера во врага лишь для того, чтобы проще пережить разрыв. Вот как они сложно это объяснили нам простым языком.
4: Да ну бред же.
2: Есть и другой эффект, кстати. Пока человек проживает расставание, он реже бросается в случайные новые отношения. Вот как они заявляют.
4: Да ну бред же.
2: О которых впоследствии может пожалеть и чаще переключает внимание на себя, работу, другие сферы жизни и так далее.
4: Ну бредя.
2: Ты общался, я так понимаю, с психологом, да? Продолжил вчерашнюю
4: нет,
2: историю.
4: Нет, я общался со случайными связями.
2: Со случайными связями.
4: С бывшей я не общаюсь. А там, ну как, наоборот, ты очень сильно подвержен всякому, и ты думаешь, вот сейчас я заменю, вот сейчас все будет прекрасно.
2: Подождите, они нам что, предлагают просто страдать дальше, ничего не делать или что?
4: Они предлагают тебе нормально относиться к бывшим. Представляешь, вот бывшая тебя бросила каким-то образом, либо ты ее где-то застукал.
2: Так.
4: А они тебе говорят, типа, да все нормально, скучай по ней.
2: Да?
4: Вспоминай о ней хорошо. Раз в год приходи, меняй цветы, все нормально.
2: Куколди. Это нормально, скоро скажут психологи.
4: Куколди — это новая марка одежды. Есть Прада, есть... Мне, пожалуйста, что-нибудь от Куколди.
1: На Рекорде.

0: Мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: День-то груши, да не про грушу.
2: Не про грушу, сейчас скажу. У нас, между прочим, в Англии в 1818 году, 25 сентября, 208 лет назад, проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.
1: Вау. Так.
2: Поэтому про кровь хочу. Вы знали, что сосуды у нас, если все сложить сосуды, длиной в 2,5 экватора. То есть 2,5 раза можно обернуть землю. Это 100 тысяч километров.
1: Это у одного человека?
2: Да, это вот все кровеносные сосуды человека в цепь, если выстроить.
1: Нифига.
3: Чего?
2: В невесомости жидкости в теле перераспределяются, и кровь приливает к голове, из-за чего у космонавтов опухают лица и ощущается сердцебиение.
1: Стас, тебе 2 экватора.
3: А в тебе?
2: 2,5.
3: 2 экватора?
2: 2,5.
3: Не, я знал, что много там, если выложить в одну линию все сосуды, но не 2,5 экватора. Мне кажется, что многовато через.
2: Ну давай, ну вот я не знаю, как мы будем проверять.
1: В Петербурге можем.
2: Почему?
3: Нет, там придется очень долго собирать.
1: Ну да.
2: А вы знаете, что по анализу крови можно узнать не только о болезнях, но и о образе жизни. Что ты ел, где ты жил, с какими токсинами сталкивался.
1: Чего?
2: В судебной медицине и археологии используется.
3: Это да.
1: Классная наука.
2: Да.
3: Археология?
1: Да, археология в человеке.
2: А еще ученые обнаружили, что молоко незрелых зеленых кокосов очень близко по консистенции и составу к плазме крови.
3: Ой, интересно, в кого они переливали это? Такие, у нас нет человека, а у него вторая отрицательная. Дай вот этот кокос, пожалуйста.
1: Тоже классное обзывательство. Ах ты, незрелый кокос зеленый.
2: А еще я не знала, мы прикладываем, помните, уху к уху морскую раковину, чтобы как будто бы послушать шум моря.
1: Да.
2: И все знают, что на самом деле слышим мы не что иное, как шум движения собственной крови,
1: да,
2: который резонирует в залепках полости раковины.
3: Нет, это море!
2: Я тоже думала, что...
0: Радиоканал 101,9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Фермском шоссе. От Оренбургского проезда до Оренбургского тракта, на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой и на улице Бутлерова от Маяковского до Пушкина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
5: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Пятничный на 25 сентября.
2: Любимые вы наши, начинаем с Овнов. В этот день вам обязательно нужно будет закончить кое-что очень важное.
3: Тельцы, главное сегодня задавать правильные вопросы. Сможете ли вы получить ответы, не столь важно.
4: Близнецы, вы сегодня поймете, что подпустили к себе вашего любимого человека слишком близко.
2: Рак, сегодня вам будет непросто понять и простить вашего любимого человека.
3: Львы, в этот день вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам какие-то свои таланты в той или иной области.
4: Девы, сегодня звезды вам рекомендуют довериться вашей интуиции и следовать ей беспрекословно.
2: Весы, сегодня вам стоит задаться вопросом, что именно вы хотите от отношений с любимым человеком.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять, что вы имеете в виду, даже если объясняться, вы будете предельно четко.
4: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что вы лучше, чем вы есть на самом деле.
2: Козероги, сегодня природа выступит против ваших отношений.
3: Водолеи, даже если этот мир будет напоминать хлипкую лодку, попавшую в шторм, только голос вашего человека, любимого, утихомирит волны.
4: Рыбы, сегодня вы поймете, что любить можно не только привлекательного представителя противоположного пола, но и просто человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
5: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что обсуждал этот вопрос с президентом. Медведев также заявил, что поддерживает кандидатуру Володина. «Единая Россия» уже выдвинула Володина на должность спикера. Если его утвердят, он возглавит Думу в третий раз. Правительство изменило условия программы «Семейная ипотека». Ставку и максимальную сумму кредита теперь будут дифференцировать в зависимости от количества детей. Для семей с 5 и более детьми ставка составит 2% годовых, а лимит кредита до 10 миллионов рублей по всей России, кроме 4 столичных регионов. Для семей с одним ребенком максимальная сумма кредита составит 6 миллионов рублей при ставке 10% годовых. Температурный порог для включения отопления в жилых домах и социальных объектах предложили повысить. Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб считает, что отопление следует включать уже при среднесуточной температуре 10-11 градусов, а не при действующих 8. По его словам, ориентироваться также стоит на прогноз синоптиков. Серьезное похолодание должно быть основанием для подачи тепла, независимо от среднесуточной температуры. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область». Город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. .банк.
3: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, как мы любим.
2: Во время исполнения гимна у музыканта сломалась труба, и он продолжил.
1: Надо просто губами.
2: Да.
1: Молодец.
3: Или петь в трубу соседа.
2: Не, продолжил петь, да.
1: Неплохо. Ну хорошо, когда люди находят выход вот из ситуации. Импровизируют, да, импровизация.
2: Это самые живые моменты, да, рождаются.
1: Конечно.
2: Когда что-то идет не по
1: конечно
2: плану.
1: Много, кстати, в кино такого, да, я смотрел как-то дубли отдельные, которые оставили в кинофильме благодаря импровизации,
2: да,
1: актеров.
2: Это
1: очень,
2: да,
1: много таких культовых прям моментов. Поэтому импровизируйте.
2: По-живому сразу будет.
1: Конечно, по жизни, друзья. У меня история такая себе, но произошла она в Польше. Мужчина купил себе права и попался полиции из-за QR-кода на документе. А там, оказывается, этот QR-код вел прямиком на сайт, где продают водительские права. Но он ничего не проверил, говорит, вот мои права. У них там какие-то они особенные с QR-кодом и так далее. И это в Польше произошло, когда молодого колумбийца остановили для проверки документов. Права обошлись ему всего в 400 злотых, 9 тысяч рублей приблизительно, да? Как подозрительно.
3: О, дешево.
1: Очень дешево. Правда, за них ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы. Вот такая,
3: знаешь,
1: история.
3: Знаешь, спалили. Он когда дал им QR-код, они переходят туда полицейским, он такой, Мигель! Ты же тоже здесь сдавал. Узнаешь? Да, узнаю.
1: В общем, лучше честно сдать, выучить, правильно?
3: Конечно, накопить.
1: На дороге себя правильно вести, опять же. Ну, нужно знать правила.
3: О, это да.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Есть сцены, о которых кричат только ради рекламы.
9: Скидка, скидка, выгода.
8: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода C5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
11: Ищите уютное место для дня рождения
12: или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
17: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
18: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
19: И зайки зубки проверим.
20: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: оперы.
1: Пятница, настроение прекрасное, да? Что-то хочется поделать.
2: Слушай, у меня такое
1: интеллектуальное,
2: шуточное
1: интеллектуальное
2: настроение, да. Давай. Сегодня, между прочим, вот нашла. Сегодня день математических рассказов.
1: Ой.
2: Я буду вас сейчас проверять. Давайте, ваша задача, как в школе, всем вместе хором повторять. Слушатели тоже. Все громко, да? Угу. Вышел зайчик погулять, лапу зайца ровно...
1: 4.
2: Молодец.
3: Нету ни одной, потому что там туристы, которым нужно счастье, и лапки разобрали на амулеты.
1: Ну вот это хорошо.
2: Ты на птичку посмотри, на ногу птички ровно...
3: 7.
2: Что?
3: У нее же цыплята.
2: Мышь считает дырки в сыре, 2 плюс 3 равно...
1: 5.
2: Такой самый скучный душнило в классе. Такой ботан.
1: У меня все списываются.
2: Ладно, хорошо. В парке 8 скамеек. 3 покрасили. Сколько скамеек стало в парке?
3: 8.
2: Еще один душнило присоединился.
3: Не, ну давайте уж по-честному. Где это видано, чтобы муниципальные службы так быстро установили еще скамейки?
1: Ребята, чтобы вы понимали, перед этим Аня говорит, я нашла такие загадки, вы попадетесь точно.
2: Не говорила я такого.
1: Вообще.
2: Вот сейчас попадетесь. В комнате 4 угла, в каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки 3 кошки. Сколько кошек находилось в комнате?
1: Вот это сложно. Я отказываюсь отвечать.
3: Чего там же считать что-то? Еще раз.
2: В комнате 4 угла, в каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки 3 кошки. Сколько кошек находилось в комнате?
1: Ставьте 2.
3: Чего?
2: Вот первая часть правильная.
3: Чего?
2: От чего, да.
3: 4?
2: Да. Ну, 4 угла.
3: Ну, понятно.
2: Она сидит и трех видит. Так же 4 угла.
3: Ух ты же, ежики.
1: Что, где, когда для бедных.
3: Обычно после таких вопросов ученики такие говорят, Тамара Семеновна, вам бы мужчину, но ей-богу, ну давайте уже нормальные логарифмы порешаем.
1: Она говорит, оставайтесь на продленку, будем еще решать. Ну классно, классно. Кто попался, напишите в чат мобильного приложения рекорда, и кто не попался, тоже. Друзья, спасибо вам большое всем за эту неделю. Мы с вами услышимся обязательно в понедельник. С вами были вы, каперы Никита, Стас и Аня.
2: Отличных выходных, ждем в понедельник.
3: Всем хорошо путешествия в эту пятницу.
1: Пока!
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами, с вейкаперов, задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы, конечно, лучшую танцевальную поставить и рассказать про новинки, которые у нас сегодня будут звучать в прямом эфире Радио Рекорд. Пятница, у нас всегда стабильно новиночки появляются в эфире, про которые вы пишете в чате мобильного приложения Рекорда. Кстати, напоминаю, на нашей соцсети обязательно нужно подписаться, продолжить, например, тему обсуждения сегодняшнюю, которую мы с ребятами утром обсуждали, как вас застукали и зачем. Чем очень много классных историй, не все входят в прямой эфир, потому что, ну, цензура. Друзья, сами понимаете, почитайте их, если вам интересно, ТГ, Макс, ВК, заходите. Мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте, там есть чат со студией, только ведущие, и вы его видите, больше никто. Интересно, да, можно написать любому ведущему все, что ты захочешь во время его эфира. Поэтому пишите, друзья, прямо сейчас, о новинке чуть позже, а также о треках, которые мы точно услышим в этом часе. Шик будет Dance of the Fire. Беовульф и Радио Рекорд Феникс. Бенни Бенасси, Иллюжн. Фастбой, Мьюзик Саундс. И, как и обещал, первая жаркая мексиканская новинка от знаменитого французского диджея и продюсера Хью Геля, который давно стал амбассадором жанра латино-хаус. Если вы не знали, ловите порцию жгучего испанского вайба. Трек «Мамми» называется от Хью Геля и Нетана Веги. Уже звучит на Радио Рекорд. Как она вам, пишите в чат мобильного приложения нашего Радио Рекорд. Погнали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Record. Реклама.
2: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
3: Додо.
4: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, заявили в МИД России. В управлении отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств, отметили там. Кая Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления в ООН. Глава дипломатии Евросоюза оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Никто в МАГАТЭ не поддержал планы Киева исключить Россию из Совета управляющих, заявил Михаил Ульянов. Также устав МАГАТЭ не содержит юридических оснований для исключения США из состава организации или ее Совета управляющих, добавил постпред России при международных организациях в Вене. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

ученые доказали, что дни рождения полезны. Те, у кого их больше, живут дольше. Giants up for Detroit. I love-

0: Рекорд.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
2: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас.

0: час. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
1: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ. На Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, так это точно, сегодня пятница и 12:00 в Петербурге по московскому времени. Мало ли на часы не можете взглянуть, ребята, какую новость нашел. В Камеруне, оказывается, устроили торжественную церемонию для первого владельца вишневого iPhone 18 Pro Max. Мы думали, такого уже нигде не происходит, все заказывают онлайн, либо как-то действуют иначе, но вот как старые добрые, знаете, вот эти первые видосы, когда люди стояли в очередях за айфонами, самые первый, кто его приобретал, выходил по красной дорожке, все ему аплодировали, работники App Store того самого, и люди просто, которые с завистью белой и темной радовались за этого человека. Так вот, то же самое в Камеруне не произошло, там полный солдаут собрало это событие, люди пришли посмотреть, поснимать свои на iPhone 3GS, вторые и так далее, но заряженный человек пришел, вышел по красной дорожке, получил свои аплодисменты. А вы говорите, такого не бывает. Вот, произошло видео, гуляет по сети, посмотрите, как это выглядело. Окунитесь в тот самый 2005, 2 или какой там, когда это было в последний раз. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Кайго, Take Me Back. Хавел. Келвин Харрис в этом часе. Satisfy трек. Также Anima Beautiful. Ну и пятница — это традиционное время новинок в эфире Радио Рекорд. Спустя 25 лет легендарный финн The Root лично зашел в студию, чтобы выпустить первый за 20 лет официальный ремикс на свой главный электронный шедевр. Оцените невероятную энергию мелодик техно и нестареющую классику. Премьера на Радио Рекорд. Как она вам? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
8: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
11: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость».
13: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе планируют ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт, сообщает портал Евроактив со ссылкой на документ. Так, по информации портала, планируется упростить процедуры рассмотрения заявок на убежище, что ужесточит процедуру, так как подразумевает более быстрые отказы и депортации. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных авто, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Самыми популярными мужскими именами в России в этом году стали Михаил и Александр, а женскими – София и Анна. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России. Чаще других имен родители также выбирают сыновьям имя Артем, Матвей и Тимофей, а дочкам – Ева, Мария и Василиса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск-Скар.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20.

0: 2. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
1: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
9: Подробности на dialogauto.ru.
10: Бауханс у вас троллит!

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
3: Скидка, скидка, выгода.
2: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода С5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
1: Не ожидаем. Предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами на ближайший этот час. Так это точно 13.01. Почти ровно в Петербурге по московскому времени. Самое время задумываться о том, что же мы будем делать совсем скоро. Потому что вечер, пятница, ребята, традициям изменять нельзя. Они давно так сложились, что мы на выходных что-то доделаем. Спим, отдыхаем, делаем какие-то домашние дела, чтобы на выходных не зависать. Видимся с друзьями, определяем места, куда пойдем. Если ты не хочешь идти, мальчишка, девчонка, иди обязательно. Нельзя вот так попросту тратить выходные и предвыходные дни. Это лично я к тебе обращаюсь прямо сейчас. Если ждали вы вот этот знак свыше, вот он, знак свыше. Иди. А, да еще к новостям. Одиночки живут меньше, кстати. Теперь официально. Это я вам не просто уже я говорю. Это исследование. Об этом говорит масштабное исследование. 277 тысяч человек. Одинокие женщины в среднем теряют 3,5 года жизни. Представляете? А мужчины аж 6 лет. Поэтому вторые половинки обязательно тоже нужны. Причем нездоровый сон, неправильное питание не компенсируют разницу. Хотели, да, лайфхагами вот этими своими. Я правильно питаюсь, у меня живу здоровым образом жизни. Нет! Нужен тебе компания и, конечно же, вторая половинка. Вот что важно. Все, я вам рассказал все, что хотел от себя. Расскажу теперь о треках и о новинке, которая прозвучит у нас совсем скоро. А в этом часе Матрода, ваши любимые. Дебаг, Slow Down. Кунгс, работы Galaxy. Джоэл Кори услышим, Whistler. Ну и наша пятничная личная традиция рекорда. Это время премьер в эфире. Сейчас прозвучит свежий трек от Alpha Jack. Walking он называется, On a Dream. Еще за месяц до релиза короткое промо-видео этого трека в аккаунте Alpha Jack в TikTok стало просто вирусным треком. Мгновенно окрестили в сети главным музыкальным антидепрессантом осени за его способность мгновенно поднимать настроение. Ну посмотрим, Afro Jack в эфире, погнали!
1: Рекорд премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
2: Ночь, улица, фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал. Начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключи-ка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. Точка банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

я думал, что мелкая моторика — это про скутеры.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Пятница, это что? У нас же впереди последние выходные этого сентября, оказывается. Друзья, для меня, вот знаете, прям по щелчку пальца пролетел первый осенний месяц. Что это, что получается? Что в следующие выходные, это ж все, что ли? Белая, что ли, получается? Снежная королева, правильно же я веду, правильно я понимаю? Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение, пишите, каким выдался для вас этот сентябрь. Может быть, в вашем городе, регионе даже было бабье лето, мы в Питере только ждем, у нас все впереди. Так, а еще у нас впереди много классной музыки, в том числе Армин Ван Бюрен и Talk Is Miracle. Еще услышим Тиесто, Don't Lose Your Head. И обязательно Mo Black, Ямуре. А еще Алек и Халид, Dive Into Me. Уже сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Гутерриш и Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, сообщили в офисе генсека ООН. Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал проведения секретариатом ООН детального расследования инсценировки, отметили в МИД России. Дмитрий Медведев назвал успехом результаты «Единой России» на выборах в Госдуму. Также он добавил, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить 349 мандатов, и это исторический рекорд. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам, сообщили эксперты. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью нейросетей создаются реалистичные фото, а также чат-боты консультантов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Мальчик, объевшийся кукурузы, лопнул в солярии. Hey,

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 18 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да» проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
6: Скидка, скидка, выгода.
5: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода C5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
8: В центре планирования и имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом и седой и с помощью микроскопа. Подробнее 590 1000.
10: И зайки зуб.

0: проверим.
1: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Конец недели, поэтому давайте обсуждать, конечно же, наши офисные делишки. Итак, россияне давно выгорели, это новость такая, оказывается. Теперь они массово мечтают уволиться. Дело в том, что очень много в Яндексе, как выяснилось, полно запросов об увольнении. Хочу уволиться, и все в этом духе. Друзья, и знаете, что я сделала? Я опросила своих товарищей, вот спросила у них: ребята, ну вас-то что на работе так тревожит? На что? Знаете, какие мнения были? Отсутствие четкого ТЗ, некоторых не ценят, придираются на ровном месте, не восхваляют. Знаете, ну, конечно, близко, особенно творческим людям, когда их не восхваляют. Претензии всякие на ровном месте, не относящиеся к рабочему процессу, высосанные из пальца и так далее. В общем, друзья, на самом деле, мне кажется, какая бы сфера ни была, но претензии, вот это вот недовольство, в общем и целом, оно схожее. Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд», пишите, вы-то от чего выиграли на своей работе. За эту неделю, кстати, в частности, давайте уточним. Клуни в этом часе, Good Girl, услышим.

Непременно Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Сплошная мафия. Впереди трэп Mafia House. Mafia Style. No love, diamond life. Too tough, fast life. В начале часа у нас Эйв и Meet Me in the Dark, и все это рекорд Dance Radio.

Because me professional.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на дипломатов Евросоюза. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Изменения в программу «Семейная ипотека» утвердило правительство. Ключевой фактор – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона на проживание семьи. Ставки составят от 2 до 12%. Изменения будут действовать по договорам, выданным с 1 октября этого года. Горящих туров в Египет на осенние каникулы не будет. Снижение цен не ожидается, сообщили в АТОР. Отмечается, что за год туры на этот период подорожали на 5-15% в зависимости от отеля. Среди причин – рост курса доллара и повышение тарифов египетскими отелями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат?
4: У нас только все городские, она может простой, наш Капота-чат.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
7: Кенганджили, Череха, Вейл, Икситка и Амода.
8: Автосервис, Глобал Сервис, все для народа.
9: Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев.
10: И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
11: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
13: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
12: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
13: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
15: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
16: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
17: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
18: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
16: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
2: Скидка, скидка!

0: года.
1: А есть реальные предложения. В Диалог Авто. Только в этом месяце кроссовер Амода C5 за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в Амода Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ничего не дорожает никогда в жизни, друзья, лишь фрукты иногда дорожают. Не дорожает, не дешевеет, вот что я имела в виду. Фрукты иногда лишь могут подешеветь летом, но это, знаете ли, такие единичные случаи. К чему я? Телефоны и компьютеры подорожают с 1 декабря из-за нового технологического сбора. Вроде как он небольшой, смотрите, да, за каждый смартфон придется выложить 250 рублей, а за компьютер с клавиатурой и монитором весом до 10 килограмм 500 рублей. Если устройства нет, в системе маркировки ставка почти вдвое выше, это уже 496 рублей, ну и почти 1000 рублей, соответственно, тоже 992. Ну, мелочи неприятные, я бы сказала. Так, друзья, рассказывайте, что из гаджетов себе приобрели, ну, вот за недавний момент, за недавний период. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Chic and No Hopes в этом часе Dance Out the Fire.

Обязательно с Sony Fodera и Think About Us. Вчера часа Али Фармен, Body Talk. И все это Рекорд Дэнс Радио.

Рекорд Дэнс Радио. Лучший способ проснуться богатым и знаменитым — это уснуть богатым и знаменитым.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: Самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, на улице Татарстана от Габдулы-Тукая до Дзержинского и на проспекте Ибрагимова от Академика Королева до Тецовской. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
7: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
6: Ну и тюка, молодец.
7: Центр металлокровли, Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
9: Рекорд. Реклама.
10: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
11: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
12: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СССМУ-88 Недвижимость».
14: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе планируют ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт, сообщает портал Евроактив со ссылкой на документ. Так, по информации портала, планируется упростить процедуры рассмотрения заявок на убежище, что ужесточит процедуру, так как подразумевает более быстрые отказы и депортации. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных авто, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Самыми популярными мужскими именами в России в этом году стали Михаил и Александр, а женскими – София и Анна. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России. Чаще других имен родители также выбирают сыновьям имя Артем, Матвей и Тимофей, а дочкам – Ева, Мария и Василиса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Record. Dance Radio. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record. Dance Radio.
2: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
1: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Что общего у «Дода» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
11: «Додо».
12: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции и с наличием. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: акции до конца месяца.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и ближайшие три часа мы проведем вместе с вами. Вчера, в четверг, было у нас в эфире шоу «Колбасный цех». Был 30-й юбилейный выпуск. Юбилей как бы маленький, но тем не менее. Был очень прикольный сет, прикольный микс, и я крайне рекомендую подписаться.

полным трек-листом и со всеми плюшками и пирогами. Обязательно ознакомьтесь. Ну и что мы с вами будем слушать в этом часе? Разумеется, расскажу вам, поделюсь с вами прямо сейчас. Это будут Афроджек и Джилл Глейз, Align, Record Mix. Эйво и Тони Шейдс, Барабаба, Record Mix. Дали и Ян Хендриксен, Ибица Цирко Локо. Эбин, Холлоу, Record Mix. А прямо сейчас Югель и Ультранейт, Moving to the Sun и

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Основные пробки тебя ждут на улице Азина от магистрали М7 до Тополевой, на улице Левобулачной от Чернышевского до Татарстан и на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: общего у Додо и Лейс Макс. Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украина 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Гутерриш и Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, сообщили в офисе Генсека ООН. Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал проведения секретариатом ООН детального расследования инсценировки, отметили в МИД России. Дмитрий Медведев назвал успехом результаты «Единой России» на выборах в Госдуму. Также он добавил, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить 349 мандатов, и это исторический рекорд. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам, сообщили эксперты. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью нейросетей создаются реалистичные фото, а также чат-боты консультантов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: «Глобал

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
6: Скидка, скидка, выгода!
5: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце кроссовер «Амода С5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе. 30, корпус 1.
7: Нет, там предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань, Московская 1, Дворец спорта.
9: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
11: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
12: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и

0: Атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской 21. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Вот у нас сегодня интересная неделя, потому что в среда у нас было 23-е. Ну, типа, среда — это середина, третий день недели. 23-е число. Сегодня у нас пятница. От слова 5 и 25 сентября. Я думаю, что многие, конечно, скажут: Женя, ты поехал на нумерологии. И вообще это как будто бы никак не сочетается, да? Тем не менее, даже если это и не так. Окей, сегодня пятница, а это значит, что нас ждут впереди целых два выходных дня, с чем я вас и поздравляю. Врываемся в субботу, уже пятничный вечер, на рекордных часах 18:01 в Москве и в Санкт-Петербурге. И давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Афроджек и Лукас энд Стив, Control, Record Mix.

Хьюгель и Ультранейт. Free Record Mix. Матрода, I Need Your Lovin' Record Remake. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это Record

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
9: «Додо».
10: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
11: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
12: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
13: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
14: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
13: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
14: Подробности на jackcar.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: Самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 21 градус. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Рекорд. Реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
7: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: Папа, еще круг!
9: А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Дочка Банк.
3: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком. 18+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, я напомню. Это значит, что у нас впереди отличный музыкальный вечер. Ведь именно в пятницу у нас много классных радиошоу. Давайте о них прямо сейчас я вам и расскажу. Во-первых, через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Далее, как это обычно у нас по пятницам и бывает, будет шоу Рекорд Мегамикс, который вам представит диджей Перец. Будет оно в 9 вечера по московскому времени. В 10 вечера по Москве будет у нас шоу с MC Жаном «Рекорд Классикс». В нем мы услышим лучшие треки из эфира «Рекорда» за последние 30 лет. Далее эфирную эстафету собирает Саша Ашмарин с шоу «Рекорд Пати». Это будет в 11 вечера, а в час ночи по московскому времени Армин Ван Бюрен и его легендарное шоу «Estate of Trance» будет в эфире «Главный танцевальный» на протяжении 2 часов. Вот такое вот расписание, друзья. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшем часе. Это будут Анима и Валкодер, Other Dimension, Record Mix. Армин Ван Бюрен и Пит Тонг, Ntokas Miracle, Record Mix. Дипло, Two Steppin', Record Mix. Оффенбах, Miles Away, Record Mix.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Основные пробки тебя ждут на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова, на улице Тихорецкой от Алебастровой до Магистральной и на улице Короленко от Воровского до Восстания. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
5: В Центр металлокровли.
6: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационный.

0: Best Future на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И за несколько минут мы с вами пробежимся по главным финансовым новостям за эту неделю. Рынок у нас на этой семидневке получил сразу два удара подряд – налоговый и бюджетный. Ну а к концу недели негатив прилетел из рынка нефтяного. Вот такое вот у нас на этой неделе сложилось комбо. И если в четверг индексы еще держались, закрывшись почти без изменений, то в пятницу настроения подпортились. Индекс Мосбиржи минус 0,8%, около 2293 пунктов, РТС на уровне 850 с небольшим. Плюс нефть подбросила проблем, но о ней поговорим чуть-чуть позже. О каких налоговых донастройках тут вообще идет речь? По новым предложениям Минфина, прогрессивная шкала НДФЛ до 22% будет распространяться на пассивные доходы. Дивиденды, купоны, проценты по вкладам и прибыль от продажи бумаг. Плюс налог на сверхдоход для части горнодобывающих компаний, плюс НДС на трансграничную электронную торговлю. По данным Интерфакса, прогрессивное налогообложение ПИФов затронет только закрытые и интервальные фонды. Открытые пока выдыхают, хотя тексты поправок будут уточняться. Ну, в общем, эхо поправок, похоже, почувствует на себе весь рынок, но сильнее всего именно крупные инвесторы. Тут главная цель инициативы – запифы. Ну, а это ни много ни мало, около 22 триллионов рублей из примерно 27 триллионов активов всех фондов. Немного расстроятся и долгосрочные пайщики, которые рассчитывали на льготы долгосрочного владения. Ну, в общем, неудивительно, что индекс отреагировал не очень позитивно, ну, а в некоторых секторах – застройщики, металлурги, сырьевая добыча, настроение даже хуже средних по рынку. Мы можем сейчас зафиксировать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну а вот нефть еще в четверг продолжала рынку подыгрывать. Brent подорожала почти на 2,5% до $105.5. А WTI до 94 с небольшим. Причина тут прежняя. Новые атаки хуситов на порт Янбу в Саудовской Аравии. Но в пятницу все развернулось. Американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку судоходства через Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США. Иранский чиновник называет это наиболее реалистичным путем вперед, но, правда, точно такой же меморандум стороны уже согласовывали в июне, и он рухнул за считанные дни, так что верить в этот раз многие не спешат. Нефть на этом фоне сползла к $105, и есть вероятность снижения и несколько ниже. Отдельно давайте поговорим про сам бюджет. Правительство наше одобрило проект на 2027-2029 годы. Доход 2027-го 43,3 триллиона рублей, расходы 48,8. Дефицит 2,2% ВВП. Базовая цена нефти для бюджетного правила – $50 за баррель. Такое снижение цены от сечения в теории может создать фон для ослабления рубля, ну а для рынка облигаций бюджет несет больше рисков, чем для рынка акций. Сохранение дефицита на 2% в течение 3 лет давит скорее на долговой рынок. Пока рынок учится жить с новой налоговой реальностью, ну а нам остается дальше следить за новостями. У меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Всем хороших выходных и до встречи ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.
9: Волга. Европейский российский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
4: Скидка, скидка, выгода.
0: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода C5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
5: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, стало быть, как всегда, вместе с вами, дорогие вы наши, где бы вы там ни находились, разлюбезные, мы будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из самых хитрых разводов 21 века – это так называемая work intensification, она же... интенсификация труда. Это когда людей пытаются исподволь убедить, что, мол, за счет технологий, за счет интернетов и прочей изации работа стала легче, работа стала приятнее, а на самом деле ты просто должен выполнять больший объем дел за то же самое рабочее время. И да, физически человек современный работает меньше, чем люди прошлого века, а вот психически он почти что на грани срыва. Наперсточники хитро подменили нам невинное физическое напряжение на критически непомерную эмоциональную и когнитивную нагрузку, но ничего с этим не попишешь, таково у нас новое рабство. Но сегодня всю эту интенсификацию в одно место, потому что сегодня пятница, сегодня вечер и никакой работы. По крайней мере у многих, но не у нас. У нас непомерный труд еще в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Согласно опросу, сотрудники чаще предпочитают промолчать и согласиться с руководством, чем открыто возражать.
2: А? А это кто сказал? Начальник? Тогда я согласен.
1: Ну, в общем, да, конечно. А кто такую вещь может важную нам сказать? Не какой-то там подчиненный там.
2: Я надеюсь. Нет, просто... Это важно просто уточнить. Кто сказал? Кто, кстати, откуда шло?
1: Ну, кстати, не похоже, что сказал начальник, понимаете? Тут допускается, что начальник может нести чушь. Никакой начальник...
2: Подождите, а вот это я не очень понял. Что там было, значит, типа, 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Слушай, что значит «даже»? А я-то вообще-то думал, что он чушь несет всегда. Просто, ну, надо всегда соглашаться. А оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Так надо было тогда что? Иногда все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать, что он там вообще лопочет. А то я, знаете, почти, знаете, он говорит, а я всегда просто киваю гривой, улыбаюсь и говорю, а, да, да, а, конечно, а, вот это правильно, да, вот вообще, о, вот это супер, это гениально. О, ага,
1: прям
2: да.
1: С языка сняли.
2: Вот, да, вы тоже, да? Вот.
1: Я вот только-только это хотел сказать.
2: А, да, кстати, вот, да. И главное, 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Вот тут я совсем не понял. 7 из 10? Значит, секунду. Скажите мне, Кремов, вы спорите с начальником?
1: Ну, нет.
2: Вы не спорите. Я не спорю. Наша дикторша не спорит. Наш звукорежиссер не спорит. Наш технический директор не спорит. Наш бухгалтер не спорит. Наш сантехник не спорит. А это уже 7. А кто остальные 3?
1: Знаете что? Возможно, эти остальные 3, как бы, из 10 россиян, это россияне, то есть, на счастье или, может, нет, не имеющие начальника. Ну, скажем, пасечник. Собиратель грибов профессиональный.
2: Как им хорошо.
1: Кедровых орешков там.
2: А чё ж вы не в пасечнике-то
1: пошли? Ну, я считаю. Нет, хотя, знаете, вот я специально заявляю, совершенно официально. Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда поэтому... я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что... Да, начальник же может слушать, знаете, да? А что я говорил такое? Нет, так я просто говорил, это же... Это
1: расходимся.
2: Ну, просто объясните мне, это... Что это такое была за сенсационная новость? Подчиненный не спорит с начальством. А как это было по-другому? При Сталине, что ли? Поспорил со Сталиным Николай Бухарин и Григорий Зиновьев. И ничего, да, никто их даже не уволил, просто тихо расстреляли.
1: Мы с тех пор и не спорим.
2: Да? Но не в нашей программе. В нашей программе вы можете с нами поспорить. И мы даже вас к этому призываем. Но главное, что мы с вами обсуждаем вот что. Смотри, вот вопрос, не знаю уж, кто там все это, так сказать, нам в очередной раз наисследовал, но вопрос очевидный. Споришь ли ты с начальством? А, если споришь, то каковы последствия?
1: К чему это приводит, да.
2: Ну и сам спор обычно из-за чего? Вот пришел начальник, это, что там, постулы, я забыл.
1: Да, или ты пришел к начальнику, или вы куда-то вместе пришли, там, не знаю, или никто никуда не ходил, ты по удаленке поспорил.
2: Нет, кстати, интересно, когда ты пришел к начальнику, да? Или ты не споришь с начальником, тогда почему?
1: После какого, может быть, случая конкретного ты не перестал спорить? спорить с начальником.
2: То есть вы все-таки доставите на случай с начальником, да?
1: А случаи разные бывают.
2: Бывают, да. Ты понял, обсудим это в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Депутат Милонов назвал глубоко безнравственной покупку Тимати «Бугатти» за 500 миллионов рублей. По его словам, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями. А заодно стоит разобраться, откуда у рэпера деньги на подобные покупки. Милонов также заявил, что Тимати копирует американские тренды и сравнил его с папуасом, который охотится за золотым кольцом в нос. По мнению депутата, такие машины в итоге могут просто стоять в гараже и гнить.
2: В гараже, но это только в том случае, если есть гараж. А у Тимати-то откуда гараж? У него, наверное, все деньги на Бугатти ушли, на гараж-то вряд ли осталось.
3: Ну, подождите, ну хоть какая-то, ну хоть ракушка есть, знаете, такой металлический такой, как бы, такой мобильный гараж, который можно скором кочевать можно. Нет,
2: ну,
3: ракушка
2: я,
3: для Бугатти.
2: Ну, я не могу себе представить, смотрите, вот давайте просто подумаем, а даже если у Тимати, вот предположим, гараж, ну какой бы мог быть этот гараж? Да, вот вы можете себе представить, что там у него в гараже, что там? Только, не знаю, рэпер Джиган на цепи, и диджей Дли, и Чикса, и все, Бугатти туда уже точно не поместится.
3: Вам двойка по Тимати-ведению. Да, диджей что... Дли как бы еще в нулевых разбился насмерть.
2: А я не знал, кстати, серьезно? Ну... Я просто знаю, я просто, как бы сказать, я действительно не Тимати-вед.
3: Надо быть
2: и даже не Тимати-лолог, да, и поэтому я просто знаю его вот эту песню, там, о Тимати и диджей Дли. Вот все, что я знаю. Поэтому я, ну, тут мне простительно. Значит, ну и чего, значит, по словам Милонова, да, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями, а заодно стоит разобраться, откуда у Тимати деньги на подобные покупки. Ну, как это откуда? Ну, ребятки, ну, странный вопрос, особенно для депутата. Откуда у Тимати деньги? У Тимати вообще-то папа крупный бизнесмен. Ильдар Юнусов, по-моему, его фамилия, если я не ошибаюсь.
3: Ну, еще сам он бургерами там банчил.
2: Ну, вот именно, он не рэпом же заработал, да? Не от диджея же Дли взял. Понятно, что... Потому что сейчас таким рэпом, как поет Тимати, на Бугатти не заработаешь. Сейчас вас можешь заработать только на рэпе, который поет Шаман. Ну, читает. Я имею в виду, он же читает рэп, да, или что-то?
3: Шаман? Ну, только дома.
2: Ну, какие-то другие рэперы. И Милонов что там также заявил, что Тимати копирует американские тренды и сравнил его с папуасом, который охотится за золотым кольцом в нос. Я просто... А что, папуасы гоняются за золотым кольцом в нос? Это из какой-то комедии, что ли? Милонов какую-то комедию посмотрел, веселую, типа папуас, его нос,
3: ну,
2: погоня,
3: а
2: понос.
3: Ну, кому лишним будет кольцо золотое? Да, в нос, но золотое.
2: Нет, подождите, вообще-то, ну, насколько я понимаю, вообще папуасы традиционно, они не то что даже, не знаю, они даже, по-моему, не добывали золото, да? Вообще у них в культуре не имело, металл ценности не имел никакой, да? У них там совсем другая история. Там, у папуасов, у них совершенно другие вещи имели ценность. Например, там, что там, клыки кабана, например, да, там, бамбук, если я не ошибаюсь, там, раковины. Поэтому Тимати должен гоняться за клыком дикого кабана. Да, в этом случае. И поймал там, да, кабанчика Бугатти. А что за золотое кольцо в нос? Я просто не понимаю.
3: Не, ну просто пока они не знали золото, потом европейцы привезли им золото. Они европейцев съели и поделали кольцо.
2: А, так что Тимати на какой стадии съел европейцев?
3: Вот Бугатти. Я не знаю, что в гараже происходит.
2: В ракушке. Вот это могло происходить в гараже. Кстати, то, что вы описали. Ну и чего депутат, значит, Милонов назвал глубоко безнравственной покупку Тимати Бугатти за 500 миллионов рублей. По его словам, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями. Вот главное слово. Не стоит хвастаться. То есть купил Бугатти и тихо оформил его на тещу, как это делают или делали некоторые наши депутаты.
3: Держи на даче, тихо езди на рыбалку.
2: Конечно.
3: Не гоняй по городу.
2: Там. Или, например, да, в случае с Тимати как раз лучше всего оформить Бугатти на папуаса. Например, да, какой-нибудь рэпера папуаса. Есть какой-нибудь у нас рэпер папуас?
3: Ну да, все они, черти.
2: Нет, вы договариваете. Вообще, встаньте. Че?
3: О, вам ответили. Петуша.
2: А еще за рэпер?
3: Какой-то такой.
2: Это модный? Я просто в них не разбираюсь.
3: Да, трендовый. Только что завирусился.
2: Ну, для тех, кто не понимает, когда вот мы слышим такое, вот такой рэп в нашей программе, это значит что, господин Кремов?
3: Это значит, нужно пойти постоять тихонько в стороне.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: У него все черное.
1: Нет, у него все черное, но зарплата белая.
0: Ну, а вы проверяли, вы что, его бухгалтер там, или Жиган, который, помните, тут на новость была на днях, стрелял по своим охранникам из сайги. Но явно он эту сайгу не на зарплату в офисе купил. Правильно? Или там не на кредит. А Чубайс?
1: А что Чубайс?
0: А что, какая у него там белая зарплата была? Так, фигня там, да? Самая большая у него была рыжая зарплата. Рыжьем получал.
1: С чем он уехал? Собрал узелки свои, чемоданчики.
0: Чемоданы с рыжьем, да. Ну, а так что, знаете, вот эти новые правила, как было сказано, они как раз не получаются. Они ударят не по тем, кто получает зарплату в конверте, да, а наоборот, они ударят по нам, да, по тем, кто работает по-белому. И, конечно же, по чиновникам и депутатам. Потому что, как мы знаем, они живут на одну белую зарплату.
1: Да, но они не берут кредиты почему-то. Почему как-то им удается дать, без кредитов покупать квартиры,
0: машины. Трудно сказать, почему.
1: Да, вот странно, да, странная вещь. То есть никаких ипотек там нет. Ну, хотя, вот смотри, новые какие-то правила по белой зарплате. А раньше как было? Раньше, по-моему, тоже только из налоговой справки, с работы как бы какую-то выписку там, да?
0: Понимаете, видимо, ну, раз это нам ЦБ же сообщает, да, это,
1: так сказать, ЦБ.
0: Сверху, видимо, это было не так. И, видимо, понимаете, все дело в том, что понимать под белой зарплатой.
1: А что по ней можно понимать?
0: Понимаете, а вот когда у банка есть очень большое желание дать кредит, ну, особенно у конкретных его работников, и когда ты приходишь там, да, ну, допустим, там, ну, белой зарплаты может нет, но они смотрят, смотрите, что там, сам ты белый, да, Volkswagen у тебя белый.
1: Костюм белый, бруки.
0: Да, да, воротничок да, с белый. Там, да. А что не дать, если потом с тебя можно столько процентов содрать? Ну что, что-нибудь там белый этот ДФЛ, ну ничего страшного. А сейчас, понимаете, а сейчас, видите, очень много черной зарплаты. И серой.
1: И фриланса.
0: Да, фриланса. Эх, сколько у вас кредит, господин Кремов?
1: Я нет кредитов.
0: С чем это связано? Это потому что
1: зарплата... я фрилансер.
0: Такое ощущение, что у вас зарплата в конверте.
1: Нет, я фрилансер.
0: Да! Ну, по стилю ведения.
1: Да. Работаю неофициально.
0: А вы не могли бы, кстати, реально иногда работать более официально? Привстаньте.
1: Нет, я не официально, я фрилансер. Я на удаленочке там дальше. Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: «Союз мультфильм» заработал 180 миллионов рублей на судах за 2025 год. Юристы студии почти 1700 раз защищали права на бренды и персонажей. Судебные разбирательства стали заметной частью заработка студии. 10 лет назад у нее фактически не было прав на собственные произведения. По словам председателя совета директоров, их продали, раздали и разворовали. Значительную часть прав уже удалось вернуть, а теперь студия судится с теми, кто использует ее бренды и персонажей без разрешения.
2: Слушайте, а помните, у «Союзмультфильма» были такие скучные и позорные времена, когда он зарабатывал на всякой ерунде, а именно на мультфильмах? Видите, а сейчас он повзрослел, поумнел и зарабатывает на каких-то серьезных вещах, на судах! Не на этой детской фигне, помните, там, ну погоди, Винни-Пух, там, да, Тайна третьей планеты, Простоквашино, да, а сейчас по-взрослому, на тех, кто там опростоквасился и неосмотрительно что-то спер у «Союзмультфильма».
3: Ну, то есть те, кто сделал майку.

0: с Чебурашкой, например, да, вот себе там заказал, как бы, да, на Авито заказал, возможно, знаете, там.
1: Да, как-то... да. Ну, а что? Это нормально можно заработать. Вот там в советские времена, там, да, Союз мультфильм, да, это же, ну, слушайте, ну, сколько он там зарабатывал? Ну, копейки, да, там, на мультфильмах. А теперь, я уверен, он процветает на судебных процессах. Потому что, вот, помните, раньше был, кстати, такой советский мультик, назывался, по-моему, «Краденое солнце».
0: Вот это по Корнею Чуковскому, по-моему.
1: Да, да, ну, да, видимо, да. И, значит, и там, значит, да, да, конечно. И там, значит, крокодил жадный, он берет и проглатывает в небе солнце. Ну, смотрите, раньше это был мультик, а теперь это жизнь. Да, какие-то наглые крокодилы проглотили бренды Союз мультфильма. И персонажи без разрешения. И был еще, помните, такой «Украденный месяц», по-моему, назывался мультик. Там, типа, какой-то колдун страшный, злой, значит, крадет с неба месяц. И вот, смотрите, раньше как воровали месяцами, солнцами. А сейчас какая-то чепуха, там бренды украли.
0: Да, ну, слушайте.
1: Кстати, если бы вот такой мультфильм сейчас снять, современный, да, когда злой колдун украл там не месяц, а значительную часть прав у Союз мультфильма. Вот это был современный популярный мультик.
0: Вот есть один вопросик такой. Вот они сказали, что 10 лет назад у них не было, фактически не было прав на свою продукцию, на своих персонажей, но авторских прав. Потому что их там продали, там разворовали. Разворовали, ладно, что-то разворовали. Как можно украсть авторские права? Ну, продали. Если вы их продали, как бы, как можно обратно отсуживать их?
2: Подождите.
0: Продали, получили деньги за это.
1: Смотрите, что как можно? Знаете, почему собака лижет яйца? Может. Но если есть возможность заработать Союз мультфильму. Ну, времена сейчас такие непростые. Ну, что, на мультиках зарабатывать?
0: Ну, кстати, на мультиках. У нас куча мультсериалов, которые продаются по всему миру. Переводятся на там десятки языков. Но это не Союз мультфильм.
1: Это не Союз мультфильм, разумеется.
0: Зарабатывают гигантские деньги.
1: А Союз мультфильм, ну что он там, да, послушайте, сейчас там, ну сколько там на мультфильме про ежика в тумане заработаешь? Или там на мультфильме, помните, был такой советский, там, крошка-енот? Крохи! Это буквально крохи! Или там было такое приключение поросенка-фунтика. На этом поросенке, знаете, много не срубишь. А вот на поросенке, на свинье, который бренд у Союз мультфильма спер, вот это реально заработок. И будет покруче. Я просто вот пытаюсь сейчас вспомнить. А вот вы перечислили эти, не перечислили, а вспомнили про то, что мультиндустрия это на самом деле зарабатывает.
0: Да, у нас офигенно развитая. Да.
1: А я вот пытался сейчас как раз вот, пытаюсь вспомнить, какой-нибудь там более-менее приличный мультик за последние, там, не знаю, 20 лет. У Союз мультфильма был. Я вот помню, по-моему, это Союз мультфильм, да, был такой, типа, новая Простоквашина. Знаете, я его видел краем глаза и как будто вот Простоквашу с солеными огурцами съел. У меня был такой еще. А еще вспомнил, был такой, называется, типа, «Наша Маша и волшебный орех». Вот у меня было ощущение, что он под орехом реально снят.
0: Ну, там еще Печкина Охлобыстина озвучивает.
1: В каком смысле?
0: Ну, вот в прямом.
1: А не наоборот? В смысле, Охлобыстин озвучивает Печкина, а не наоборот, да?
0: Да, Охлобыстин озвучивает Печкина.
1: Про Гойду что-нибудь есть?
0: Ну, я как-то... Я просто знаю, что факт такой, как озвучивает.
1: Я точно не знаю.
0: Как озвучивает? Я не вслушивался.
1: Нет, ну это как раз можно вслушаться, у него дикция такая хорошая.
0: Да, такая.
1: Но, послушайте, на самом деле, конечно, Союз мультфильм можно понять, потому что времена такие, понимаете, на мультфильмах не заработаешь, и не в этом его сила. Не в мультиках, как мы видим, да, из новости, а в судах. Но я бы только единственное тогда... Может быть, Союз мультфильм, но немножко переименовал. Не в Союз мультфильм, а, например, а в Союз вердикт. Или в Союз взыскания. А может быть, в Союз пеня.
0: А они вас засудят за это. За то, что вы переименовали.
1: А нет, они же должны переименовать.
0: Зарабатывают на Союз мультфильм. Как на бренде Союз мультфильм. Все, ждите
1: от вас. Да ладно, не Союз. Ну, хорошо, может, не Союз вообще. А что это может быть? Может, и не Союз, не мультфильм, как это и есть. А что это?
0: Ну, да нет, я думаю, что они остаются, потому что это важно, потому что ну, для них это Союз мультфильм. Так кто-то другой будет зарабатывать на Союз мультфильме. Ну как это? Для них это ценнейший актив. Вы что, как бы?
1: Ну нет, конечно, в том смысле,
0: наработанные в советские годы, там, до десятилетиями, да? Хотя сотни мультфильмов там топовых снятых. Это Союз мультфильм, как. Это ИП как-то назвать его, да?
1: А, ИП, да, вот хотя бы, ну просто
0: ИП. Союз мультфильм.
1: Нет, ну ИП можно назвать по-другому. Как-то так.
0: ИП Печкин.
1: По бухгалтерии. А И это что? П это Печкин?
0: Знали, например, Печкин.
1: В каком смысле?
0: И А Печкин. Ну, Оскар, ты же понимаешь, такой, тоже их бренд.
1: А это их бренд, все им принадлежит, да?
0: Да все!
1: А вот то, что вы сейчас сказали про Печкина...
0: Я вот что-то вот напрягся после, сказал и
1: пожалел. Давайте все отрицать.
0: Да, не так чтитесь, Господь с вами.
1: Согласны, что это бренд Союз мультфильма, а не ваш? Согласны, что это Союз мультфильм когда-то снимал Печкина, а не вы?
0: Да, конечно.
1: Все, вопрос нет.
3: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: выключаем эту ерунду, музыку, и врубаем что-нибудь посерьезнее. А именно вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, не для этого ли вы слушаете радио, чтобы услышать на нем вас? Да, для этого! И вы это знаете, и сейчас мы вас почитаем, благо вы написали тут целую кучу. Кое-что из этой кучи в эфир «Народной новости», что там?
1: Вот что там, нам тут в новостях сообщили, что 7 из 10 россиян не спорят с начальством, даже когда считают, что оно несет чушь. Ну а мы что, мы народ простой, нам это сообщили, мы решили это проверить на вас, дорогие наши слушатели. Спорите ли вы с начальством? Не спорите ли вы с начальством? Почему спорите? Из-за чего спорите? Почему не спорите? Может, имеете какой-то горький опыт уже споров с начальником? И вот Татьяна пишет. Привет, мой нынешний начальник лучший в дамском коллективе в мире. Он нас с коллегами называет «мои золотые девочки». И спорить с ним совсем не хочется. Ну... А вот я бы поспорил,
0: если там работают мальчики.
1: Да, да, потому что нам наш начальник сказал, мои золотые девочки. Я бы поспорил.
0: А я не думаю, что вы поспорили. Вот тот ты прав, не стали бы вы спорить. Что я вас не знаю, сказали, ну, да, там. Вы, наверное, бы попытались найти, ну, что-то правильное. Ну,
1: золотые,
0: говорите.
1: Да, золотые. Да?
0: Вы, наверное, бы попытались, да, найти там, где он прав. Знаете, ну, не сразу.
1: Ну, что, золотой спорить. Я, да.
0: Да, золотой, а там мальчик, девочка, какая там, что говорят вы?
1: По работе разница.
0: Разница.
1: А вот такое вот сообщение. Уж не знаю, спорит ли человек с начальником, не спорит, но он пишет. У нас так говорят. Усатый начальник хуже трипера.
0: Ну, это если начальник сидит на твоем половом органе, как трипер. Да, вот если он там, тогда да, а так почему я не понимаю?
1: Ну, вот хуже. У них там так говорят.
0: Нет, а почему не усатый? То есть, если он не усатый, то...
1: Это, кстати, что это в Челябинске так говорят? Потому что человек с ником Челябинск доминирование пишет. Такая народная мудрость челябинская.
0: А Челябинск доминирование доминировал над...
1: Кстати, странно, какое же доминирование, если у тебя есть начальство? Значит, ты сам начальник, возможно, и усатый.
0: Люди хотят казаться лучше, особенно, так сказать, в своих никах. Но, подождите, я хочу сказать про усатый. А что вот усатый? А не усатый, он хуже, ребят, лучше или такой же?
1: Лучше, наверное, если усатый. Хотя, черт
0: возьми. А вот почему?
1: Может, просто такое наблюдение жизненное. Вот усатый начальник, он такой плохой, хуже трипера.
0: Интересно. Нет, а вот давайте вот секундочку вспомним. А давайте вспомним наши, так, ну, кстати, так местами, да, так хуже, да.
1: Усатый.
0: Нет, тут, ну так, может быть, не знаете, не то, что усики там пропуск в трусики, а такие маленькие, эти, небольшие там. Уси. Не то, что там усы, усища, а у лисы усики.
1: Ну, в принципе, каждый начальник мужеского пола потенциально может быть усатым.
0: Но он говорит про актуальность, когда уже они отпущены. И, видимо, вот, видимо, в этом есть какой-то момент, когда, вот смотрите, да, начальник, все могут отпустить усы, но не все это делают. И когда начальник уже отпустил усы, что происходит? Какой сигнал он подает? Что с ним? Что ждать?
1: Портится характер, у него становится скучно.
0: Сначала, то есть усы — это причина или следствие?
1: Это причина.
0: А то есть у него портится характер?
1: Нет, есть же нормальные люди, у которых как бы усы, которые вот просто, ну, так для души там.
0: Я знаю, знаете что, усатый начальник — это, конечно же, определенный сигнал. Это значит, что вот весь этот либерализм, вся эта демократия, вся эта мягкость закончилась, да? Потому что можете себе представить усатого, что он будет миндальничать с вами? Вот наш начальник.
1: А да, он такой с усами, такой, с подкрученными.
0: С подкрученными, кстати, не обязательно, что закончилось. Может, что-то начинается такое более веселое.
1: А всегда что-то заканчивается, что-то начинается. А вот пишет человек с ником Димитрадзе. Димитрадзе сообщает: я не просто спорю с начальником, я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю.
0: Димитрадзе,
1: да.
0: Ну, надо звонить. Сейчас я найду его за какое-то время. Димитрадзе.
1: Димитрадзе.
0: Да. Прям Димитрадзе и все.
1: Вообще без имени, без
0: всего,
1: отчества,
0: серьезно?
1: Димитрадзе.
0: Что-то не вижу такого. А время примерно?
1: 20:07.
0: Прям 0 сколько?
1: 7.
0: Что-то у меня и времени такого.
1: Что-то тянется как будто.
0: А, вот вижу сейчас 0,7, подожди, сейчас. Человек без денег, ну, да. А, есть, да, сейчас, секунду, позвоню, вот. Так, сейчас. Okay. А там кто-то уже звонит.
1: Димитрадзе вам звонит. Встречный звонок в лоб.

0: Бенина.
1: А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Омут» — первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. «Омут» ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: чиновник Сергей Павлович, но и нефтяной магнат Аркадий Осипович, и криптоэнтузиаст, и даже депутат, и автор законопроекта против криптовалюты Вадик, например.
1: Да.
0: Чуть-чуть.
1: И тут еще очередная серьезная претензия к Тимати. Когда все россияне покупают Ламборгини, он что-то Бугатти особенный, да, вот такой.
0: Ну, не все знают про эту новость. Напомните про эту жуткую новость.
1: Купил Бугатти за 500 миллионов.
0: Действительно, что выделяться? Нет, это действительно очень серьезная проблема. Конечно, это неправильно. Давайте от коллектива уж, Тимати, не отделяться.
1: Срочно купи еще одну Ламборгини. И скупи вину.
0: Но, значит, новость, как россияне, да, снова, как было сказано, массово покупают Ламборгини. За 8 месяцев на учет поставили, сколько там, 141 суперкар. Россияне? Это они так называют? Нет, я согласен, звучит это очень хорошо. Россияне. Но я бы, знаете, даже для пущей красы еще сказал, почти все 141 россиянин купил Ламборджини себе. Так же лучше звучит, да?
1: Ну да.
0: Сейчас еще несколько подбегут, и все, больше россиянам Ламборджини не выдавать.
1: А, кстати, может быть, такая очень неприятная история. Смотрите, не 141 россиянин купил Ламборджини, а может быть, 3 купили 141 Ламборджини.
0: Может быть и такое, тогда еще лучше. Но это, конечно, хорошо. Даже пускай 141. Это хорошая новость, что 141 даже россиянин купил 141 Ламборджини. А как вот быть, скажем, с 2 миллионами тех, кто купил ржавую шаху за 150 тысяч рублей? Почему таких новостей нет? Что там россияне снова супер массово, панически массово купили «Жигулей» «шестерка» 1999 года. Потому что там массовости явно побольше будет.
1: Ну, это, кстати, очень странно. Вот какие-то они вот... Ну, что вы, россияне, вы что, не понимаете? Зачем вы покупаете эти «Жигули», эти «Лады»? «Ламборгини» же лучше. Ну, чего вы не «Ламборгини»?
0: А вот покупать? Не понимаю.
1: Вот, вообще вот... вот блин,
0: не ну донесли. Как? Ну, вот донесли, понимаете?
1: «Ламборгини» же лучше, красивее, быстрее.
0: Как говорят...
1: Чего вы покупаете этот «АвтоВАЗ»?
0: Проблема информирования населения.
1: Да?
0: Еще плохо информируют. Ну, вот объясните.
1: Вот Ламборгини лучше там. Да и Бугатти тоже.
0: Потому что, знаете, вот там вот куда-нибудь, так сказать, там по регионам приедешь, жители регионов и сел, да, и молодежь особенно в селах, там, маленьких городах там, да, все, когда ездят, значит, там бухают так. И так ву-ву. И стучат на своих «Жигулях». Причем бух-бух, непонятно, то ли сабвуфер там низы качает, то ли движок уже стучит, то ли все вместе.
1: А в Ламборгини знаете, как качает сабвуфер? Там такой
0: лучше,
1: там,
0: а я, кстати, не уверен.
1: А как движок там вот, кстати, ревет, ну, как бы там,
0: а может
1: да?
0: быть, кстати, сабвуфер там качает хуже.
1: Чем? Ну хорошо, берите сабвуфер из, как бы, из «Лады» своей, как бы, ставьте в Ламборгини, и будет вам счастье. Ну что, вот все, шах и мат.
0: Ну, да, ну, вот что-то вот плохо еще работаем, плохо распространяем информацию. Но пока вот это вот россияне, да, вот те, кто вот это покупает. А эти, кто купил 141 Ламборгини, они, знаете, они как минимум, я боюсь, не только россияне. Потому что у них, скорее всего, и второе гражданство есть. Ну, те, кто Ламборгини покупает. А может, и домик.
1: Ну, смотрите, как патриотично они поставили здесь на учет, в России, Ламборгини. Не в Италии, это, да. Где-то там вот это на ваш... родине этой Ламборгини, да, привезли ее в Россию.
0: Вот это хорошо.
1: Обогатили страну.
0: Вот вы, если бы у вас было Ламборгини.
1: Конечно, я бы в России, если я был на учет.
0: А я знаю, что у вас ни «Жигули», ни Ламборгини, ничего
1: не нет. Не нашло
0: ноги. Так себе, конечно.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои просторные штаны, шерстяные обмотки для ног, кожаные поршни. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы в основном говорим о твоих взаимоотношениях с начальством. Споришь ли ты с ним, не споришь. И вот Дима пишет на основе собственных воспоминаний. Когда я работал в банке, по пятницам в 10 утра на планерке нас драли так, что дым коромыслом стоял. И отжимались, и с коробками бумаги приседали, чтобы конскую премию не...

0: урезали за косяки. Мораль. Драконят, значит, верят в тебя и уважают нас, а мы крепчаем.
1: А их драконят в этом смысле? Я сначала по грешному делу по наивности подумал слово драли, это в плохом смысле. Ну, типа, просто били. А их драли, типа, не больно, да?
0: Чтобы дым коромыслом стоит. Зато зарплаты хорошие платили.
1: Не, ну, конечно, конечно, да. Ну, а что такое? Вот нас никто не дерет, да, зарплаты это.
0: Ну, так, да.
1: Вот вы, смотрите, вот представьте. Вы знаете, планерка.
0: На планерке, да.
1: Да, вот сейчас, да, вот.
0: Ну, нет, если нормально конские, как говорит Дима, зарплаты, конечно, я потерплю там, да.
1: Нет, понимаете, ну, конские зарплаты и конский этот половой пенис тоже, понимаете. Ну, значит, насчет драконий.
0: Нет, я про другом смысле. То есть, если вы в этом, то я...
1: А в каком он? Я просто не понял.
0: Ну, там как бы там, ну, как-то вот это, планерка же это, она всем планерка.
1: Это
0: же
1: да.
0: Не оргия же, да, планерка. В 10 утра, ну что вы.
1: А как понять, когда оргия плавно переходит, точнее, наоборот, планерка? В оргию.
0: Ну, тут трудно, потому что в пятницу 10 утра, ну, не самое типичное время для оргии.
1: А вот, так, ну, пишет, вот пишет Вячеслав, Хрусталев жгет, исполнил чего лучше, чем оригинал? Оригинал это вы, да, он считает?
0: Ну, это песню вот подпевали тут, как бы, очередной раз одну и ту же.
1: А это я всегда, пожалуйста, а за деньги вообще готов. Всегда. Так, ну вот пишет, а вот Барбарис пишет. Привет, КХ. Сейчас моя подчиненная, видимо, ответит за все споры. Это вот про планерка?
0: Ну да.
1: История, да? Драконь ли мы, да? Ну я надеюсь, за зарплату хорошую, а не.
0: Ну, видимо,
1: че,
0: да.
1: Че, я успею позвонить или уже
0: нет? Да нет, уже не успею.
1: Ну, давайте,
0: а давай. Вот еще вот история про отношения с начальством. Мое почтение, мужичеллы. 10 лет назад щелкнул своего директора с локтя прямо в нос. Там все было плохо, а спорить уже было бесполезно.
1: А что за работа? Локтевая какая-то?
0: Ну какая-то вот уже...
1: Как вы себе представляете эту организацию? Может, какой-то завод, компания?
0: Может,
1: НИИ,
0: департамент какой-то, знаете?
1: Ну с локтя это как вот, где обычно?
0: Министерство тяжелой промышленности, там какая-то, я не знаю.
1: И локоть тяжелый.
0: Да.
1: Да, ну давайте почитайте, да. Смотрите, я пока... Смотрите, вот Бурагос Ос, так себя называет человек, пишет. Постоянно втыкаю начальству, если несут чушь. Они канадцы, и они в шоке с меня, но слушаются, так как я являюсь хорошим спецом в профессии. А, ну в смысле, это он наш человек в Канаде. А что же постоянно втыкает? Что он втыкает начальству? Как он
0: кажется, что-то какое-то вот, что они вот лохи, как бы, педальные. Что они.
1: Нет, а что он втыкает? Тоже планерка
0: физически втыкает.
1: Боже, он пишет, постоянно втыкаю начальству.
0: Ну, я не думаю, что так.
1: Понимаете, в Канаде. Не, ну в Канаде может как раз и быть такое. В Канаде надо исключать любого сценария на планерке.
0: В Канаде, да, конечно, разумеется, но не за этим наш человек уехал в Канаду, чтобы в канадцев втыкать там.
1: А зачем он, как вы понимаете, уехал? Смотрите, скриптом некто пишет. Понял, пишет. Знаете, он скриптом что-то понял. И вот что пишет: это Хрусталев ржет, как конь, постоянно. Не, ну вы красавчики, клянусь, очень нравится ваш эфир, вы жжете люто, ржу, как не в минута в наушниках, люди окружающие думают, я со справкой хожу. А вот как вы думаете, почему он ходит в конце? Ха-ха-ха, в конце он пишет, но со справкой он ходит почему?
0: По жизни.
1: Нет, только выше берите, чем жизнь, совсем высоко.
0: Даже не знаю.
1: Ну, куда?
0: По хорошей сладкой жизни, по Москве.
1: А! В точку. Со справкой хожу по Москве. Ну что, не пора ли нам взять в руки наши справки?
0: Да, и пойти.
1: Ну,
0: куда?
1: Ну, тем более, вот и справка.
0: А помните, раньше писали, что Хрусталев ржет, как будто свинью режет.
1: А теперь все проще.
0: А теперь сама свинья, как бы.
1: Да, ну все, пора, да или нет?
0: Да, все, конечно, все.
1: А я не успею еще.
0: Что?
1: Свинью. Я не могу понять, что происходит. Вы включите свет. Я просто не вижу.
0: Не надо, лучше вам. Ну,
1: я просто не понимаю, реально, что это? Вы можете нажать эту кнопку?
0: Ну, свинью режу.
1: Я просто не могу дотянуться. Нажмите.
0: Все. Зарезали. Сейчас смолить будем.
1: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: На вас также тьфу, господин
1: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Крем-хруст шоу на рекорде. Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Микс из главных треков недели. Это
4: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем добра и мира, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, убойные электронные танцевальные хиты, звучавшие на радиостанции «Рекорд», начиная с конца 90-х. А начнем мы с композиции, которая стала легендой и мощным стартом для всего EDM в нулевых. Я говорю о треке «Insomnia» от «Faithless». Его автор Максвелл вдохновлялся личными переживаниями. Говорят, в основе лежала его история о бессоннице. Я был на его концерте в Петербурге. Максвелл буквально пропрыгал весь концерт от начала до конца. Так что если в нулевые вы включали «Инсомнию» и говорили «это слишком мрачно, но качает», знаете, это был один из тех треков, который реально сформировал музыкальный вкус эпохи. И сейчас, спустя годы, он все еще звучит актуально. Идеально, чтобы открыть классику рекорда.

0: слушаете «Классику рекорда» — еженедельное радиошоу, в котором звучат только самые крутые, убойные EDM-хиты радиостанции «Рекорд». У микрофона MC Жан, и я с большим удовольствием хочу вспомнить наикрутейшую работу французского диджея и саунд-продюсера по имени Бон Гарсон в ремиксе Симосу Хаджи и Пола Эммануэля. Я говорю о композиции «Freak You». Трек появился в июне 2005-го и моментально ворвался в чарты и в сеты всех уважающих себя диджеев. Если в тот год ты заходил в любой приличный клуб, вероятность услышать «Freak You» была примерно такой же, как встретить неоновую подсветку и кислотные цвета на стенах, то есть почти 100%. Кстати, последнее время меня частенько приглашают на вечеринки, связанные с нулевыми. И композиция «Freak You» как раз стала одним из тех треков, с помощью которых можно почувствовать атмосферу того времени. «Freak You».
1: Классика рекорд.

слушайте специальный канал Record Classics на сайте и в приложении Radio Record. What you think that will be?

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
11: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
1: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: С вами MC Жан. Мы продолжаем слушать самые крутые, убойные электронные танцевальные хиты Радио Рекорд, начиная с нулевых и по сей день. И следующий убойный хит называется «Eat, Sleep, Rave, Repeat». Это песня от Fatboy Slim, Riva Star и Birdman. Говорят, Birdman импровизировал все тексты и вокал за один дубль. А песня была выпущена 20 июня 2013 года. И благодаря ремиксу Кервина Харриса песня достигла третьего места в UK Singles Chart, став первым хитом Fatboy Slim'а в десятке лучших со времен Star 69. Достойный трек для того, чтобы поздравить им всех собравшихся отметить день рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал». Так что 20 ноября вместе со мной и диджеем Филом мы увидимся в Самаре. А прямо сейчас «Eat, Sleep, Rave, Repeat» в классике рекорда.
1: В эфире «Классика рекорда».
2: I'm just sleeping. I'm just raving.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху.

0: 5 октября, Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
2: Омут. Первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: слушаете «Классику рекорда». У микрофона MC Жана мы продолжаем вспоминать самые крутые EDM-хиты «Радио Рекорд». И знаете что? Я вот сейчас готовлюсь к выступлению 17 октября в Иркутске, в Кисхоле, на вечеринке, посвященной Казантипу, и перебираю в голове все самые крутые EDM-хиты, которые звучали в то время. Такие как, например, «Пиану». Композиция шведского диджея-продюсера Эрика Притца и австралийского музыкального продюсера Дэниела Мюллера. Эта композиция была успешной буквально во всем мире, а не только в Великобритании, где она стала лидером UK Dance Chart аж на 10 недель. «Пиану».
1: Классика рекорда.

пятница вечер, друзья. Отличное настроение, надеюсь, погода за окном такая же прекрасная, друзья. Поэтому прямо сейчас мы стартуем 2 часа нашего танцевального действия, которому рекорд-пати. Я, Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. Предлагаю вам начинать заряжаться прекрасным настроением, конечно, ловить мощный осенний плюс вайбик, ну и, разумеется, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 120 минут мы собираемся здесь, на импровизированных танцполах, начинаем их, так сказать, наполнять, ну и, разумеется, танцуем по тот самый саунд, которым мы делимся с вами на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. Зовите друзей, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную и неистово отрывайтесь здесь, на радио Тусе, рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
4: Есть цены, о которых кричат только ради рекламы.
5: Скидка, скидка, выгода.
4: А есть реальные предложения. В «Диалог Авто». Только в этом месяце. Кроссовер «Амода С5» за 1 890 000 рублей. Осталось всего несколько автомобилей. Уже ждем вас в «Амода Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Нет, это предложение действует, пока автомобиль есть в наличии. Стоимость действительно на выделенный ассортимент.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество чего? Интернет-станций, а их там больше 100 штук. Если что, можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите, конечно же, интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут будет звучать и радовать вас, и танцевать вместе с вами на волнах Радио Рекорд. Погнали!
1: Рекорд Пати.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати» 24/7, на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И пятница, плавно перетекающая в субботу. Раскручиванием планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, готовимся к нашим офлайн событиям, потому как Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюн, Свола, Кай Васка, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, разумеется, ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, конечно же, там больше 100 интернет-станций, можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, чтобы нужная интернет-радиостанция всегда была под рукой в необходимое для вас время. Нужный момент, так сказать. Да, прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем нашим, всей нашей семье Рекордной за то, что танцевали, за то, что круто проводили время, за то, что делились с друзьями или приглашали друзей на радиовечеринку, превращали домашнюю тусу в рекордную, разумеется, тоже. Ну и, конечно, хочу напомнить под занавес вам о том, что у нас есть телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество и музыкального, и танцевального, и, что немаловажно, свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, другие герои эфира также присутствуют, ваш любимый Крем Хрусталев и Ивы Каперы. Конечно же, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним выпуском. Разумеется, Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом». И мои шоу «Рекорд Клаб», шоу «Рекорд Лис» и новое шоу «Час резидента». Кстати, классные гости, участники «Белой», «Одиссей», «Крю» у нас были в эфире в

четверг, поэтому обязательно послушайте, обязательно поделитесь с друзьями и поставьте какую-то реакцию, можете даже комик написать какую-нибудь. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки, и адьос, амигос, пока. Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: For all the best.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: Stay tuned for more. A State of Trance.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.